вирусным в соцсетях. Доминик Файк, Бэйби Дол, куколка. Только что. Дальше будет больше кинов и больше музыки, мод, намек на нас, а также Риана Don't Stop the Music впереди. Ну, я тоже тебе намекну, если ты не хочешь останавливать музыку, самую модную музыку планеты, то помни, что слушать нас всегда и везде можно на сайте europaplus.ru или в своей умной колонке. Последний вообще проще простого. Достаточно сказать ей «Включи Европу Плюс» и не успеешь моргнуть, как из нее начнут доноситься супер.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

начать намекать сам. Правда, в процессе как бы все свои намеки объяснил, в чувствах в этом треке признался. Что сказать, не сильны мы в этих играх. Девчонки, это конек ваш. Бончкида в большом узке ждет нас Дарья, Бруно Марс и изумительная вещица I Just Might на подходе. В ней Бруно во всей красе, как в треке, так и в клипе. В общем, слушаем обязательно. Но чуть раньше лови Алок, Зибу и Portugal The Man, суперхитом Dive Into The Ocean. Здесь на Европе Плюс. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Самый настоящий триумф суперхитов ожидается в ближайшие полчаса здесь, на Европе плюс. Ничего лишнего, только горячие ритмы. Что-то сказать нон-стоп. Это наш с тобой любимый. С нами Боб Синклар и Кайзер с темой I Can't Wait. Прежде Лавизе и нас истории Die For Me. Чуть раньше послушаем суперхит от Post Malone Cold. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. Появится Леони Калум Скотт, Альфа и Мано Чао и многие-многие другие. Оставайся.
2: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется...
3: В отпуск!
2: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, майское У с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
4: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
3: А мы скоро вернемся.
2: Майское У на Европе Плюс.
5: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Самаре 5 часов утра.

слушать бы и слушать, но пора двигаться дальше. Да, двигаться дальше, чтобы поймать больше хитов и больше музыки в совершенно разных стилях и жанрах, чтобы каждый мог что-то близкое для себя отыскать. А за прогрессив хаус назначаются ответственными Тиесто и Брайана Грейс. Не пропусти историю Beautiful Places. Чуть раньше с нами French Montana и Макс Би с хип-хоп историей Ever Since You Left Me, I Went Deaf. Ну а раньше всех встречает Чимина с треком на стыке дэнс-попа, R&B и кей-попа. Суперхит Who уже через мгновение на Европе Плюс. Дождись.

Beautiful Places. Это мистер Тиесто и мисс Брайана Грейс прямо сейчас. Как по мне, один из лучших треков вообще вот за последнее время. Да, но и одни из лучших треков вообще всех времен в стиле диско были исполнены группой Гимми, состоящей из сотрудников

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Следующие полчаса будут богаты на суперхиты исключительно топовых артистов. Будь рядом, чтобы, как говорится, ничего не пропустить. С нами Тедди Свим, с новинкой Mr. Know It All. Прежде Лови Рей с хитом Where Is My Husband. А еще встречай Эвелин Рокстон с вещицей Vertigo. Но это далеко не все. Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят Coldplay, Sabrina Carpenter и многие другие. Обязательно послушай всех.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Самаре 6 часов утра.

Mr. Know It All, мистер Всезнайка, это Teddy Swims. В чем, а во всезнайстве в плане написания суперхитов Teddy точно не откажешь. Парень уже преисполнился в этом деле, и мир музыиндустрии ему абсолютно понятен. Да, ищет он только одного — слияние с бесконечно вечным творческим. Да, мы тоже продолжим искать покоя, умиротворение и гармонию в этом вторнике вместе с другими топ-артистами. Больше хитов, больше музыки впереди. Кристиан Леон, You, Story of My Life. Также Алекс Уоррен, Fever Dream впереди на радиостанции номер один в России на Европе+.

где-то на белом свете, там, где всегда мороз, возможно, тоже слушает суперхит Богдана Медведя «Broken Heart». Да, очень классная вещица была с румынскому музыканту. Надеемся, еще много треков от него услышим в ближайшем будущем. Да. Ну а совсем в ближайшем будущем, буквально через полтора часа на Европе Плюс, начнется майская У с Тимуром Бодровым. С 7 до 10 по Москве Тим подменит бригаду У, которая сейчас в отпуске, и разбудит всю страну, а еще подарит множество подарков. В общем, не пропускай. У нас далее больше хитов и больше музыки. Earbooks, Graceland, The Second Voice, Flaminka, Let Me Be, а также Fast Boy, суперхитом This Feeling впереди на Европе Плюс.

0: лучше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Саундтрек ближайших 30 минут мы доверим нашим любимым хитмейкерам, а топовые ритмы будем слушать в режиме нон-стоп. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. Впереди Мари Краймбрис, темой «Давай не ждать». Чуть раньше Лавик Юшеля и Сольта с вещицей «Jamaican Bam Bam». А еще здесь отметится брак с Экстен, суперхитом «Пэй».

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Самаре 7 часов.

0: не ждать, поет Мария Краймбрери. И да, ребят, действительно, ну, не будем, да, уже ждать, когда прозвенит следующий будильник. Уже будем вставать. Да, давай вставать, давай танцевать, давай сиять. Вот такой вот лозунг на сегодня, вторник, 5 мая. Привет и доброе утро. Европа Плюс с вами. Европа Плюс и море суперхитов. Хиты, суперхиты и ничего, кроме хитов, здесь для вас на радиостанции номер один в России. И скоро роскошный афробит хип-хоп. Слушаем Rain Dance от David Ames.
1: Реклама. Экономить Solvi просто, но качество хоть в космос! До 17 мая заправляйте от 25 литров бензином и получайте кэшбэк 3 рубля с литра. От 30 литров газом и дизельным топливом и забирайте 2,5 рубля с литра. Подробности на olvi.sas.ru.
2: На майские шашлык ты сам себе приготовишь, а вкусные хинкали мы тебе привезем. Горячие, мясистые, откусил, сок по пальчикам стекает, руки твои готов целовать. И выгодно, слушай, акция же. 799 рублей за 10 штук. Звони, скорее заказывай. 202-03-23. Мушмула!
3: Жизнь — это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Больше хитов. Больше музыки.
5: Рекламная служба в Самаре. 979-29-79.

0: Доминика Файка, трек, который однозначно заслуживает вашего внимания не только из-за популярности, вирусной популярности в интернетах, тиктоках, но и благодаря своей искренности. Baby Doll – история о неразделенной любви, о склонности героя идеализировать девчонок. По-моему, отличная работа. Baby Doll, Доминик Файк. Напомню еще раз, чтобы вы, ну, не поленились и проголосовали, и нашли парня в списке Еврохит ТОП-40. Ну и давайте с лучшими ребятами продолжим. Скоро здесь на Европе Плюс сам Гарри Стайлз.
1: Прогноз погоды.
2: Всем доброе утро и отличного вторника. Сегодня в нашем городе ясно и без осадков. Умеренный западный ветер до 6 метров в секунду. Днем температура воздуха плюс 24, вечером плюс 19 градусов.
3: Европа Плюс Самара в твоем телефоне. Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
4: Выбирай, что нравится из 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
3: Узнавай, какие треки играют в эфире и слушай подкасты любимых шоу в любое время, в любом месте. Скачай мобильное приложение Европы Плюс. 12+.
5: Реклама. Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закушлив проект Самара». Многоэтажные жилые дома, А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кушлив-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация на себя ставит характер и не является публичной.
6: Пап, смотри, я еду на велосипеде.
7: Рррр, мой динозавр атакует.
8: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Юг-Стандарт». Квартал 1, 2, 1 этап, Южный город. Информация о акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
9: Европа Плюс Самара приготовила для тебя ароматный заряд бодрости.
10: Выполни задание ведущего и выиграй запас кофе.
11: Утни 14.35.
9: Кофемашина.
10: С 1 по 8 мая.
9: Подробности в группе Европа Плюс Самара ВКонтакте.
11: 12+.
9: Партнер проекта Бомбар. Производитель функционального питания.
3: Рекламная служба в Самаре. 979-29-79. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

культа которой бит и вибрации баса в груди. Короче, танцевальная музыка, что заставляет нас чувствовать себя живыми. Конечно, ребята, вы знаете, самая актуальная танцевальная музыка, она в главном дэнс-чарте страны, в топ-клаб-чарте. В этом шоу мы буквально снимаем сливки клубной культуры. Если интересно узнать, под какие хиты танцуют ребята по всему миру, какие треки разрывают мировые танцполы, то слушайте топ-клаб-чарт не только в эфире нашем по субботам, но и в виде подкаста на многих платформах, в том числе и на сайте europaplus.ru.

0: дикие ребята в зверятах, главные приматы шоу-бизнеса мирового, команда Gorillaz. Feel Good Inc. Ну и, собственно, мы, ребята, мы делаем все, чтобы вы feel себя good. Вот для этого прямо сейчас у нас стартует что? Майское У.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Самаре 8 часов.
0: Слушаем новости с нами Марат Бикметов.
3: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Россия объявила перемирие на 8 и 9 мая. Утверждены новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Не каждый десятый россиянин готов уволиться вслед за своим руководителем. Об этом прямо сейчас. Итак, Владимир Путин принял решение объявить перемирие 8 и 9 мая в честь празднования победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Минобороны. В ведомстве выразили надежду, что украинская сторона присоединится к режиму прекращения огня. Российские военные примут все необходимые меры для безопасности праздничных мероприятий. При этом в Минобороны предупредили, что если Киев попытается сорвать празднование, российская армия нанесет массированный ответный удар. Кабмин утвердил новые правила сдачи экзаменов на водительские права. Они вступят в силу с марта следующего года. В частности, практический экзамен должен быть назначен не позднее, чем через 60 дней после сдачи теории. Если практическая часть не будет сдана в течение полугода, кандидат обязан повторно пройти теорию. Расширяются основания для прекращения экзамена. Например, при использовании средств связи повторно сдавать экзамен в случае аннулирования можно будет не ранее, чем через год. В Арабских Эмиратах школы и вузы перевели на дистант до конца этой недели. Онлайн-обучение будет действовать с этого дня, сообщили в Министерстве образования страны. Решение принято для обеспечения безопасности на фоне отражения ракетных и беспилотных атак. Мера будет пересмотрена в пятницу. При необходимости формат может быть продлен. Ранее в Арабских Эмиратах частично закрыли воздушное пространство, а для полетов в аэропорты страны определили 4 специальных коридора. Амстердам стал первой столицей в мире, где запрещена реклама мяса и продукции, в составе которой есть ископаемые виды топлива. Это одна из мер, которая должна способствовать снижению до минимума выбросов парниковых газов и сокращению потребления мяса жителями к 2050 году вдвое. Теперь вместо изображения фастфуда, бензиновых автомобилей и самолетов на остановках общественного транспорта, в метро и на вокзалах Амстердама рекламируются музеи, концерты, выставки и тому подобное. Каждый десятый россиянин готов уйти из компании вслед за своим руководителем. Таких сотрудников больше всего в Москве, Петербурге, Свердловской и Нижегородской областях. Как выяснил один из сервисов по поиску работы, около половины. Главной причиной для увольнения вслед за руководителем назвали вероятность серьезных проблем в компании. 39% будут солидарны с начальником из-за его профессионализма, а около трети отметили, что руководитель – единственное, что до сих пор удерживает их в компании. Половина опрошенных скорее останется, а каждый третий продолжит работать, даже в случае увольнения своего начальника. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 75 рублей 44 копейки, евро в минусе 88 рублей и 27 копеек. В Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Майское У и Тимур Бодров. Я всем желаю доброго утра.

Щедрый и улыбчивый он, это Тимур Бодров и его ребята «Майское У». Встречайте «Майское У». Салют. Значит, как вы там сегодня? Рассказывайте. Глаза открылись, кофемашина не сопротивлялась, носок нашелся, да, с первой попытки. Ну и, значит, я уверен, вы можете поздороваться и даже улыбаться. Если так, то все в порядке. Осталось себя вознаградить хитами и подарками. Что касается подарков, то этим утром в «Майском У» я для вас приготовил смарт-часы, конструктор Лего, кинопроектор и, конечно, будет игра на повышение и сумма, которую ты можешь выиграть. 3040 рублей. 3040 рублей – это та самая сумма, после которой все сгорит. Далее, прямо сейчас встречаем Дуа Липу в Москве 707. Всем «Майское У».

трудоголикам, кто после дня рабочего не хочет покидать офис. Да, не хочу идти домой, вот бы еще поработать. Не расставаться с любимыми коллегами. Don't wanna go home tonight. Вот. Спасибо Медузе. Ну и еще несколько энергичных треков далее в майском У. Будет мелодик техно темы Hollow и Old School подгон от братьев Бенасси.

0: Покажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европа Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама.
6: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
7: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8 846 379 25 25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
9: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
10: Питомник «Парк Рос» приглашает за плодовыми саженцами и рассадой цветов. Поселок Усть-Хинельский, улица Шоссейная, дом 5. «Парк Рос» 63.ру.
11: ИП Павлова Светлана Владимировна. ОГРН ИП 314-635-019-00-034.
12: Больше хитов. Больше музыки.

0: Вот он, гимн золотой эры клубной музыки 2000-х. Узнаваемый скрипучий бас трека «Hit My Heart». Это у нас братья Бенаси и Дэнни в «Майскому». Так, а это...
1: «Гороскоп» в «Майском У».
0: Сегодня вторник и 5 мая. На календаре Овны управляйте своими эмоциями не ради других, а ради собственного душевного самочувствия. Тельцы, чтобы не совершить досадных ошибок, исключите сегодня любые виды легкомыслия. Близнецы, не оправдывайтесь перед людьми, тем более, если вы не виноваты. Раки, первое впечатление не всегда бывает верным. Не делайте быстрых выводов. Львы, природное чутье не допустит, чтобы вы сегодня сделали неправильный выбор. Девы, сегодня вам не будет равных там, где нужно придумать что-то новое. Весы, серьезно отнеситесь к любым встречам и подготовьтесь к ним заранее. Скорпионы, принимайте гостей, день подходит для отдыха в компании. Стрельцы, действуйте по-своему, а не так, как советуют другие. Козероги, представится шанс заметно увеличить свои доходы. Поздравляю. Водолей, не все советы знакомых даются из лучших побуждений. Стоит фильтровать. И рыбы, пусть коллеги наконец увидят, на что вы способны.

0: мудрые говорили: тот, кто умеет над собой смеяться, тот никогда не перестанет развлекаться. И никогда не будет скучно. Вот, и нам с вами не будет скучно в майском У, поскольку далее развлечение под названием «Кто куда?». «Кто куда?» — это игра, в которой мы отправимся в путешествие по российским городам. И это игра, по итогам которой ты можешь стать обладателем смарт-часов. Значит, хочешь выиграть смарт-часы, хочешь с нами попутешествовать, звони прямо сейчас, 745-6565, код Москвы 495.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня, 5 мая, в Самаре будет солнечно и без осадков. Умеренный западный ветер до 6 метров в секунду. Днем столбик термометра покажет плюс 24, вечером плюс 19 градусов.
3: Реклама. Только по 17 мая. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра. 199 рублей 90 копеек. Цыпленок табака «Наша птичка» 178 рублей 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Маяк».
4: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АОС «Закушев» проект «Самара». Многоэтажные жилые дома А53.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев.дефиспроект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной
5: оферта. Пап, смотри, я еду на велосипеде.
6: Мой динозавр атакует.
7: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56.
8: Срок действия акции стоит на 1 апреля 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Юг Стандарт». Квартал 1, 2, 1 этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
9: Рекламная служба в Самаре. 979-29-79.

0: Европа плюс. Майская. Кто куда?
1: Это кто куда? А кто с нами? С нами Илья из Ярославля. Илюх, привет, доброе утро.
2: Доброе утро, Илья, Европа плюс.
1: Привет.
2: Доброе утро всем.
1: Да. Илья, я тут, кстати, в июне собираюсь в Ярославль, в Ярик. Скажи, давай, главная достопримечательность Ярославля, твоего города, родного, любимого?
2: Это Волжская набережная, да. Стрелка, да. Центр.
1: Слушай, а давай самая неочевидная достопримечательность Ярика. Ну давай, твое самое любимое место, место силы, я не знаю, вот по твоему мнению, лично.
2: Мое место силы, это, конечно же, дом.
1: Дом. Значит, мы идем к тебе дом. В гости домой. В каком районе?
2: Приглашаю.
1: Ладно, договорились.
2: В Минском, Брагино.
1: Да я там буду тоже жить, там же... О, ладно, потом расскажу. Все, короче, ребята, мы кто куда. Мы отправляемся сегодня в Новосибирск. Сейчас я задам Илье вопрос, посвященный столице Сибири. Если ты, Илья, отвечаешь верно, получаешь смарт-часы. Готов?
2: Конечно, попробуем.
1: Окей, итак, мы в столице Сибири, и вот мой вопрос. Новосибирск, прекрасный город, там много музеев, но есть там уникальный, единственный музей в России, посвященный астрономическому объекту. Какому? Это планета Марс или звезда по имени Солнце? Илья.
2: Ну, я... предполагаю, что это звезда по имени Солнце.
1: Это звезда по имени Солнце. Почему ты не думаешь, что там марсианский музей в честь Жанны Агузаровой?
2: Не знаю, но почему-то как-то душа лежит вот именно той фразе.
1: Абсолютно верно! Да, ребята, в Новосибирске музей, посвященный Солнцу. И что это значит? Илья, я с радостью дарю тебе смарт-часы в память об этом дне и в память о твоих будущих путешествиях, в том числе и в Новосибирске. Договорились?
2: Ура! Ура! Ура!
1: Спасибо
2: я
1: тебе!
2: Я буду очень стараться к этому стремиться.
1: Новосибирск – прекрасный город. Академгородок чего только стоит. Обязательно нужно там быть. Академу привет, Энску тоже. Ребята, это кто куда? Это Майская У, и мы наше путешествие продолжаем вместе с парочкой Леони и Каллум Скотт.

0: Калифорния, рай, мы встретимся в субботу. Да, ребята, в субботу Тимур Бодров тоже приходит к вам по субботам в топ-клаб-чарт. Это случается в главном дэнс-чарте страны, в шоу, в котором много, очень много танцевальной музыки актуальной. Вот так что слушайте топ-клаб-чарт везде, где можно, в том числе и на подкаст-платформах. А пока мы имеем сегодня вторник и 5 мая, и далее в майском У приятное свидание с эгоисткой, феминисткой. Да, ждем Зиверт скоро здесь, на Европе Плюс.
1: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: И время, и деньги. И бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, /rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
7: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: Уже в кино.
9: Я больше не дерусь.
10: Что ты за трус такой?
8: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
11: Какой план?
8: Разбить ему морду.
11: Хороший план.
8: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
12: Категория 18+.
13: Звук — это музыкальный сервис.

0: Сберпрайм. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
1: Обновленный «Хавейл М6» создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
4: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
3: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя

0: Топ-шедевр программы «Охрана труда». Трек «Read All About It» о том, как важно внимательно читать инструкции перед тем, как пользоваться электроприборами. Особенно перед использованием бензопилой. Она мстит. В нашей инструкции на Европлюс все просто. Мы улыбаемся, пляшем и телепортируемся во второй час майского У.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Самаре 9 часов.
0: Слушаем новости, слушаем Марата Бикметова.
3: Привет, Тимур. Доброе утро всем. В России растет объем наличных денег. В обращении мэр курортного города Евпатории уходит в отставку, и мужчины стали чаще уходить в отпуск по уходу за ребенком. Об этом прямо сейчас. Итак, объем наличных денег в обращении в России за апрель вырос еще на 607 миллиардов рублей. Это следует из статистики Центробанка, которую изучил РБК. Если исключить декабрь каждого года, месяц традиционно высокого спроса на наличность, то прирост оказался рекордным с сентября 2022 года. Отток в наличность продолжается второй месяц подряд. В марте он превысил 300 миллиардов рублей. По данным Банка России, повышенный спрос на наличность может быть связан с интернет-сбоями, что повлияло на работу терминалов оплаты. Минобороны России сообщила о перемирии 8 и 9 мая в связи с празднованием Дня Победы. В ведомстве отметили, что вооруженные силы примут все меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. В случае попыток Украины реализовать планы с целью срыва празднования Дня Победы, вооруженные силы нанесут ответный удар по центру Киева. Позднее Владимир Зеленский заявил о готовности соблюдать режим тишины, указав начало периода прекращения огня с полуночи 6 мая. Мэр курортного города Евпатории уходит в отставку. Александр Юрьев покидает пост по состоянию здоровья. Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его словам, Юрьев не сможет участвовать в конкурсе на замещение должности главы администрации города после перенесенной операции. При этом мэр останется в команде и продолжит работать на благо региона. Ранее, накануне стало известно о добровольной отставке главы администрации Керчи Олега Каторгина. Этот пост он занимал полтора года. В Росстате зафиксировали рост числа мужчин в отпуске по уходу за ребенком. По данным ведомства, в России доля отцов среди получателей пособия увеличилась примерно с 2% до 12,5%. В абсолютных цифрах показатель за последние 5 лет вырос в 6-9 раз. Как отмечают эксперты, чаще всего в декрет уходят мужчины с высоким уровнем дохода. Лидерами по этому показателю остаются экономически развитые регионы, среди которых Москва, Петербург, Тюменская область и Татарстан. Между тем, сегодня свой профессиональный праздник отмечают люди, благодаря которым многие из нас появились на свет уже почти три десятилетия. 5 мая считается Международным днем акушерки. Идею этого праздника предложила Международная ассоциация акушерок, а статус официального он приобрел в 92-м году. День акушерки отмечается более чем в 50 странах мира, в том числе и в России. Акушерки помогают женщинам становиться мамами, сопровождая их с момента поступления в роддом до момента выписки. Они находятся рядом с будущей матерью до, после и во время родов, оказывая роженицам необходимую помощь и моральную поддержку. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 75 рублей 44 копейки, евро в минусе 88.27. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс, Майская У и Тимур Бодров. С добрым утром!

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал

0: Стоп! Если считаешь суточную норму белка, обычное молоко не прокатит. Предлагаем новый уровень. 70 граммов чистого белка. Это не просто молоко. Это питание для мышц и энергия на старт. На вкус, как традиционное, по составу Rocket топливо. В кофе? Идеально. В кашу? Легко. Протеиновое молоко «Бомбар». Все, что нужно от молока и даже больше.
1: Только по 17 мая. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра. 199 рублей 90 копеек. Цыпленок табака «Наша птичка» 178 рублей 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Маяк».
2: Ищите идеальное решение для ремонта? Квартал дизайна и интерьера «Кубатура» – ваш персональный гид в мире современного интерьера. Более 4000 квадратных метров обновленного третьего корпуса с впечатляющим ассортиментом плитки, сантехники и мебели для ванной комнаты от ведущих производителей. Ждем вас на Красноармейской 1.
3: 6 дней отдыха в мае.
4: Какой отдых? Дача сама себя не вскопает.
3: Хорошо. А после дачи на курорт без перелета.
4: Это как?
3: Теплые бассейны, горячие сауны, йога и практики. И все это в аквацентре «Волжские термы».
4: Так, записываю. Новокуйбышевск, Суворова 2. После дачи только туда.
5: Моторное масло GNV. Идеальный выбор для вашего двигателя. 10 лет исследований с Европейским институтом нефтехимии. Уникальная технология IVR и защита для российских условий эксплуатации. GNV. Премиум качества и надежность при любых нагрузках.
6: Покупайте моторные масла GNV в авторизованных автоцентрах вашего города. Подробности на сайте gnvoil.ru.
7: Рекламная служба в Самаре. 979-29-79. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: мистер Всезнайка, Тедди Свимс, мистер Know It All. Вообще, кстати, с годами я только сейчас понял фразу, которую мне бабуля в детстве говорила. Мол, котик, много будешь знать, скоро состаришься. Да, как я ее понимаю? Хотелось бы знать не все, или... Ну, почти все, или многого не знать. Короче, ребята, есть вещь, которую вам нужно знать, обязательно, важно. Это то, что скоро у нас игра, посвященная семейному фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Значит, в честь старта в прокате этой картины я буду дарить конструктор Лего и кинопроектор. Хочешь получить? Звони 745-6565, код Москвы 495. Удачи!
1: Прогноз погоды.
2: Всем доброе утро и отличного вторника. Сегодня в нашем городе ясно и без осадков. Умеренный западный ветер до 6 метров в секунду. Днем температура воздуха плюс 24, вечером плюс 19 градусов.
3: Вам позвонили и сообщили о крупном выигрыше. Это приятно, но не позволяйте радостному известию вскружить вам голову. Работниками Европы Плюс могут представиться мошенники. Не будьте легкомысленны. Не позволяйте себя обманывать. Европа Плюс. Только честная игра.
4: Реклама. Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», просьба приготовиться к отпуску. С 15 апреля по 21 июля покупайте с картой «Магнит Плюс», получайте стретч-карты и скидку 40% на коллекцию чемоданов и товары для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
5: Акция действует с 15 апреля по 21 июля 2026 года. Информация об организации акции, правилах и проведении, сроках, количестве призов, месте и порядке включения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
6: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000.
7: Застройщик АОС «Закошелев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте «Кошелев-дефис-проект.ру». Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной
8: офертой. Во всех супермаркетах «Миндаль» средства для мытья посуды «Фейри» всего 99,99 за 450 миллилитров. Одна капля справляется с горой жирной посуды даже в ледяной воде. «Миндаль». Делаем цены ниже.
9: Где праздник каждый день?
10: В Супре!
9: Танцы, песни, громкие тосты. Где вкусно, как у мамы?
10: В Супре!
9: Застолье с душой и размахом. Где ждут только тебя, дорогой?
10: В Супре!
9: Московское шоссе 4, корпус 4. До встречи, Геннадзвали!
11: Европа Плюс представляет 17 мая. Женский стендап в МТЛ-арене. Участницы популярного шоу на ТНТ подарят вам честный юмор и настроение, которое запомнится надолго. Билеты на comedyconcert.ru 18+. ОСАП. Санкт-Петербург. Проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28. ГРН 118-784-712-16-37.
3: Рекламная служба в Самаре. 979-29-79.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые

0: вверх по волшебному дереву на Европе Плюс.
1: Да, ребята, вот мы у подножья волшебного дерева. Кто вместе с нами? Давайте знакомиться. Во-первых, это Наташа из Белгорода. Наташа, привет, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Доброе утро. И мы приветствуем также жительницу Уфы, Алина. Алина, доброе утро, привет.
3: Доброе утро.
1: Вот такие у нас жизнерадостные барышни. Значит, девчонки, наша с вами... W8. Наша с вами задача – взобраться по волшебному дереву и открыть сокровищницу. А там вас ждут конструктор Лего и суперприз – крутой кинопроектор. Значит, чтобы оказаться выше, чтобы получить суперприз, нужно подобрать больше рифм к слову «заклинанию». Ну, например, если бы слово «заклинание» было «амулет», то какие рифмы? «Браслет», «омлет», «багет», «балет», «денег нет». Вот такие рифмы. Так, «денег нет» не считается. Короче, кто больше назвал рифм, тот победил. Называть вы рифмы будете по очереди. Кто закончил, тот выиграл. На все про все 40 секунд. Ну и давайте мы начнем с первой дозвонившейся. Это Наташа из Белгорода. Наташа, готова?
2: Конечно, готова.
1: Супер. Значит, слушай внимательно. Слово заклинание сегодня, слово, к которому нужно подбирать рифмы, это туман. Погнали.
2: Дурман.
1: Дурман. Алина.
3: Обман.
1: Обман. Хорошо, далее. Наташа.
2: Атаман.
1: Атаман. Алина.
3: Карман.
1: Карман. Отлично, Наташа.
2: Баран.
1: Баран. Тоже можно, Алина.
3: Талисман.
1: Талисман. Наташа.
2: Лагман.
1: Лагман. Алина.
3: Хулиган.
1: Хулиган. Засчитывается. Наташа.
2: Сармат.
1: Как?
2: Сармат.
1: Сармат. О, боже мой. Ну,
3: Сармат
1: давай.
3: Было.
1: Сармат не было. Хотя это, наверное, не совсем рифма, да? Туман, сармат. И это у нас кто был? Это была,
2: ну, да.
1: Это была Алина, поэтому у нас...
2: Наталья.
1: Поэтому у нас побеждает кто? Девчонки, давайте, разберитесь, два женских голоса. Кто?
3: Алина.
1: Алина побеждает. Ну что же вы... Ну, девчонки, во-первых, не нужно расстраиваться. У нас игра беспроигрышная. Да, Алина зарабатывает, получает крутой кинопроектор, но и конструктор Лего для Наташи. Мои поздравления, девчонки. Классного вам дня. Вот что я хочу вам сказать.
2: Спасибо.
1: Давайте договоримся, что мы с вами на этой неделе обязательно сходим в кино и посмотрим все семейные фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Ребята, до встречи в кино.
0: Майское У на Европе Плюс.

0: проблем сегодня. Bastard, fuck that. Далее в майскому Рэй Далтон, All We Got. И бессмертный хит Робби Бобби Уильямса, Love Supreme. Реклама.
1: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
2: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
3: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
4: Пятерочка выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
5: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И Линолеум Ютекс готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум Ютекс не боится царапин, тяжести и загрязнений. Ютекс готов к любым вызовам.
6: Звук — это музыкальный сервис.

0: бесплатно с Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи. Разбирайтесь в сложных темах. Редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте BLG.ru.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
9: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
10: Лента. Поставщик шашлыка номер 1 и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков. И более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
11: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Равирска. Панель за 2025 год.

0: Скажите, можно ли считать, что Робби Бобби Уильямс нашел ту самую любовь, Love Supreme, который поет сейчас? Вот. Ну, если брать во внимание, что у него с супругой сколько, 4 ребенка, вполне себе нашел. Вот. И нужно, конечно, назвать имя героини, жены его, Айда Филд. Айда Филд ее зовут. Да. Айда Робби, Айда собакин сын. Айда Филд. Так, ребята, хорош болтать. Нас зовет и ждет уже третий час майского.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Самаре 10 часов.
3: Доброе утро. С новостями Александра Шереметьева. Филиппины сотрясли подземные толчки. В России ввели штрафы за нарушение продажи маркированных товаров, а в Самаре перекрыто движение транспорта. В мире продолжаются природные катаклизмы. Так, землетрясение магнитудой 6 зарегистрировано на Филиппинах. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, угроза цунами не объявлялась. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы за реализацию маркированных товаров после того, как система мониторинга зафиксирует истечение их срока годности. Поправки внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Если продавец реализует просроченный маркированный товар, а система это зафиксировала, индивидуальный предприниматель заплатит 10 тысяч рублей за каждую проданную единицу, юридическое лицо – 20 тысяч рублей за каждую единицу. Кроме того, КУАП дополнен статьей о штрафах за продажу товаров, подлежащих обязательной маркировке лицом, не зарегистрированным в информационной системе мониторинга. Во время празднования Дня Победы и накануне праздника в историческом центре Самары временно ограничат движение транспорта, включая средства индивидуальной мобильности. Так, в настоящее время перекрыты участки улиц Галактионовской, Молодогвардейской, Чапаевской, а также Фрунзе, Красноармейской и Шостаковича. Ограничение действует до 23 часов сегодняшнего дня. Кроме того, эти улицы перекроют с 6 вечера 7 мая до 14.00 9 мая. А с 16 до 23 часов сегодняшнего дня также ограничат движение транспорта по улице Вилоновской от Галактионовской до Фрунзе. Добавлю, что в эти дни будет скорректирована работа трамваев и автобусов. До 10 мая в Самаре проходит акция «В гости к ветерану». Она призвана напомнить, что именно единство всех народов позволило одержать победу в мае 1945 года. Ветеранов, тружеников тыла, детей войны навещают сотрудники домов дружбы народов, общественники, школьники, студенты, кадеты, юнормейцы и волонтеры. И благодарят их за подвиг. Аллея славы крыльев Советов в Самаре пополнилась новыми объектами. Там открыли две новые стелы. Они посвящены Сергею Бужину и Антону Зиньковскому. Напомню, проект по установке стел с информацией о футболистах разных лет на территории загородного парка реализуется с 2019 года. В конце выпуска, как обычно, о валюте. Официальный курс доллара 75 рублей 44 копейки, евро 88 рублей 27 копеек. Сегодня днем в городе будет малооблачно, без осадков и около плюс 24. 10 часов и 3 минуты. Бригада У на Европе Плюс Самара продолжается.

0: лидеров в рейтинге Шазама, как в общем мировом, так и в российском. Это песня «Let Me Be». «Let Me Be», «Let Me Be». Так, далее сменим звучание. В майском «У» «Евроденс» от Оффенбах ожидается и годный «Old School» от «Бритни Пляж». «Бритни Спирс» будет с треком «Toxic».
1: Реклама. Экономить Solvi просто, но качество хоть в космос! До 17 мая заправляйте от 25 литров бензином и получаете кэшбэк 3 рубля с литра. От 30 литров газом и дизельным топливом и забирайте 2,5 рубля с литра.

0: Подробности на olvidefisazs.ru.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться.

0: что за песня? Токсик. Это не песня, это, ну, аудиальное эспрессо. Хит, который приводит в режим полной боевой готовности. Бритни Спирс, Токсик. А к чему сегодня готовиться?
1: Гороскоп. В майском У.
0: Сейчас расскажу. Сегодня на календаре вторник, 5 мая. Овны, управляйте своими эмоциями не ради других, а ради собственного душевного самочувствия. Тельцы, чтобы не совершить досадных ошибок, исключите сегодня любые виды легкомыслия. Близнецы, не оправдывайтесь перед людьми, тем более, если вы не виноваты. Раки, первое впечатление не всегда бывает верным, так что не делайте быстрых выводов. Львы, природное чутье не допустит, чтобы вы сегодня сделали неправильный выбор. Девы, сегодня вам не будет равных. Там, где нужно придумать что-то новое. Весы, серьезно отнеситесь к любым встречам и подготовьтесь к ним заранее. Скорпионы, принимайте гостей. Сегодняшний день идеально подходит для отдыха в компании. Стрельцы, действуйте по-своему, а не так, как советуют другие. Козероги, представится шанс заметно увеличить свои доходы. Водолеи, не все советы из знакомых даются из лучших побуждений, так что стоит фильтровать. И рыбы, пусть коллеги наконец увидят, на что вы способны.

0: Talk. История про язык тела. Ну и вы помните, ребята, улыбка. Улыбка — это один из самых мощных элементов этого языка, Body Talk. Улыбка — то, что понятно всем на планете. Социальный клей, можно сказать. Вот и я, Тимур Бодров, вам улыбаюсь. И вы давайте улыбку передавайте по цепочке всем коллегам, друзьям, соседям. Вот, и улыбка, конечно же, будет у тебя, дорогой слушатель. Ведь ты, во-первых, не пропустил подсказку игры на повышение. И легко вскроешь наше денежное хранилище. Тем более сегодня в игре на повышение у тебя также есть шанс получить бонус. 10 тысяч рублей от Озон Банка. Как попасть в игру на повышение? Дозвониться прямо сейчас. 745-6565, код Москвы 495. Удачи!
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня, 5 мая, в Самаре будет солнечно и без осадков. Умеренный западный ветер до 6 метров в секунду. Днем столбик термометра покажет плюс 24, вечером плюс 19 градусов.
3: Реклама.
4: Что такое Супра? Супра – это щедрое грузинское застолье. Супра – это дом, где тебя всегда ждут. Супра – это праздник каждый день. Ждем тебя, дорогой, по адресу Московское шоссе 4, корпус 4, Оса.
5: Пап, смотри, я еду на велосипеде.
6: Мой динозавр атакует.
7: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Юг-Стандарт». Квартал 1, 2, 1 этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
8: Европа плюс Самара приготовила для тебя ароматный заряд бодрости.
9: Выполни задание ведущего и выиграй запас кофе.
10: Утни 14.35.
8: Кофемашина.
9: С 1 по 8 мая.
8: Подробности в группе Европа плюс Самара ВКонтакте.
10: 12+.
8: Партнер проекта Бомбар. Производитель функционального питания.
1: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
11: Рекламная служба в Самаре. 979-29-79.

0: повышение. В майском У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка» выгодна с любой стороны.
2: Так, ребята, доброе утро, добрый вечер, потому что у нас Николай из Южно-Сахалинска. Привет, Коля.
3: Доброго дня. Или утро.
2: Да.
3: Или нашей большой стране.
2: Он там в будущем уже находится, потому что полшестого, да, в Южно-Сахалинске?
3: Да.
2: Слушай, ну были какие-то вот за весь день какие-то сигналы, признаки того, что день твой сложится хорошо, и ты в итоге окажешься в нашем денежном хранилище в игре на повышение, а, Коля?
3: Каждый день лучше.
2: Что-то было, что-то ты чувствовал.
3: По-другому просыпаться смысла нет.
2: Какой ты молодец. Вот таких мы любим. Позитивный настрой — наше все. Значит, уверен, ты с нами с самого утра, ну, по московскому времени, в 7 утра не пропустил, да, важную информацию в игре на повышение?
3: К сожалению, пропустил.
2: Вот так вот.
3: Буду угадать.
2: Ну ладно. Все равно тебя ждет бонус. 10 тысяч рублей от Озонбанка. Вот, все, что тебе предстоит, все, что тебе нужно делать, открывать ячейки. Но вовремя нужно остановиться, Коля, потому что в любой момент может прозвучать сигнал «Стоп, игра!». И если он прозвучит, ты все потеряешь. И сумму загаданную, и бонус тоже. Так что будь готов для твоего похода по хранилищу нашему. Одна минута. Погнали?
3: Погнали.
2: Ну что, первая ячейка открывается сама собой, потому что что спрашивать?
1: 160 рублей.
2: Отличная сумма, 160 рублей. Берем?
3: Неплохо, конечно.
2: Или движемся далее?
3: Да нет, идем дальше, конечно, какие берем.
1: 1390 рублей.
2: 1390 рублей. И смотри, что тут еще есть. Это
1: бонус от Озонбанка.
2: То есть уже это получается 11 390 рублей. Коля.
3: Давайте, наверное, остановимся.
2: Я буду
3: хитрым.
2: То есть как только пришел бонус, сразу останавливаем. Может быть, еще одну ячейку? Есть еще время, буквально 13 секунд.
3: Нет, давайте уже не стоит. Я так что-то... Я человек это...
2: 5 секунд.
3: В руках, чем
2: подумай!
3: В небе.
2: Коля! Так,
3: берем.
2: Он забирает деньги. Что у нас? Общий выигрыш. 13 090 рублей. Игра на повышение сработала. И бонус от Озонбанка тоже твой. Поздравляю тебя, Николай. Есть ли у тебя желание проверить, что было в следующей ячейке? Или не будем тебя травить?
3: А давайте посмотрим.
2: Ну, давай посмотрим, что.
3: Не, посмотрим.
1: 2660 рублей.
2: Следующая ячейка принесла бы 2660, конечная сумма 3040, то есть, ну, 13 тысяч с копейками ты бы мог выиграть. Но ничего себе! Та сумма, которую ты выиграл, 11390, вполне себе. Вот, поздравляю тебя, Николай. Ура!
3: Спасибо большое.
2: Спасибо тебе. Николай, передавай привет Южно-Сахалинску. Хорошего тебе дня. Вот, супруге привет. Всем горожанам тоже привет. Огромный.
3: Обязательно.
2: Договорились. Колю, поздравляем, ребят. Не забывайте, чтобы стать супергероем игры на повышение, внимательно нужно слушать «Майское У». Завтра в 7:00. Не пропустить подсказку. Удачи.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточно количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон-карта клиентских правил».
0: Игра на повышение. В «Майском У» на Европе Плюс.

0: Последний альбом Бруно Марса «The Romantic». Есть впечатление, что Бруно запер себя в винтажном магазине пластинок и потерял ключ. Да, роскошный альбом, роскошный трек «I Just Might». Финалить майское «У» будем при участии Sugar Babes. Будет Artemas, «I Like The Way You Kiss Me». И, ребята, да, собственно, все, что я хотел вам сказать. Хорошего дня, вот.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Сейчас как сотрудников ищете?
3: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
4: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
5: Неужели идеал существует? Да. Когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
8: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас

0: берег или заказывай доставку.
1: А вот другой перекресток. ОГРН 120-70-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
1: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи. Разбирайтесь в сложных темах. Редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
6: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
7: Майское У на Европе Плюс.

0: ребята, на десерт майского у сахарные бабы. Или ромовые предпочитаете. Так, я Тимур Бодров, прощаюсь с вами до завтра, до 7.00. Вернусь в майском у. Как всегда, буду дарить подарки. Там и кинопроектор, и деньги, и смарт-часы. Не проспите все это завтра в майском у. И далее для вас, ребята, столько хитов.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Самаре 11 утра.
3: Прямо сейчас новости на Европе Плюс. И Мара Бикметов. Приветствуем.
4: Привет, Саша. Доброе утро всем. В Москве и Петербурге начались отключения мобильного интернета. В России ожидают усиления дефицита кадров. И похолодание придет в столичный регион в эту пятницу. Об этом прямо сейчас. Итак, в Москве и Петербурге начались отключения мобильного интернета. Об этом говорят данные сервисов отслеживания сбоев. Пользователи пишут, что у них не открываются мессенджеры и сайты, не работает даже белый список и нет мобильной связи вообще. Напомню, накануне большая четверка мобильных операторов предупредила, что в Москве и области с 5 по 9 мая будет ограничена работа мобильного интернета и СМС. Ограничения введены в целях обеспечения мер безопасности. Мировые авиакомпании сократили 2 миллиона пассажирских мест на рейсах в мае из-за топливного кризиса. Об этом пишет Financial Times. По данным издания, тысячи рейсов были отменены, а ряд компаний перешли на использование более компактных или экономичных самолетов. Общее количество пассажирских мест сократилось со 132 миллионов до 130 миллионов. Добавлю, что с начала военного конфликта с Ираном стоимость авиатоплива почти удвоилась, что вынудило авиакомпании повышать цены на билеты. В России ожидают усиления дефицита кадров. В стране растет доля работников старшего возраста. Министр труда Антон Котяков сообщил, что сейчас 12% занятых – это люди старше 60 лет, а молодежи в возрасте от 23 до 30 лет насчитывается лишь 11%. По мнению экспертов, такая диспропорция может усилить кадровый дефицит, особенно в сферах, где востребованы молодые специалисты. Работодателям придется адаптироваться, внедрять гибкие графики и программы переобучения. Цены на проживание в гостиницах Москвы снизились. Стоимость ночи в январе-марте сократилась в среднем на 1,5% до 10 тысяч рублей в сутки. Как пишет «Коммерсант», такое снижение произошло впервые за 5 лет. Таким образом, отели стараются удержать спрос. Отмечается, что на майских праздниках интерес к поездкам в Москву упал на 5% год к году. Это связано с охлаждением рынка внутреннего туризма, а также снижением количества приезжающих в Россию иностранцев. Синоптики предупредили о резком похолодании в столичном регионе. Оно ожидается в пятницу, 8 мая, когда над Москвой областью пройдет холодный фронт. В ночные часы будет 7-12 градусов тепла, а днем в городе не выше плюс 15, по области до 17 градусов. Об этом сообщил зав. Отделом краткосрочных прогнозов гидрометцентра Александр Голубев. Согласно предварительным расчетам, 9 мая в Москве области будет облачно, местами дождь, температура около плюс 15 градусов. При этом сегодня, завтра и в четверг днем воздух в столичном регионе может прогреться до плюс 27. Это выше нормы примерно на 6-7 градусов. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подорожал 75 рублей 44 копейки. Евро в минусе 88 рублей 27 копеек. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Саша Гордеев. Всем удачного вторника.

0: Богдан Вельведин на Европе Плюс. Broken Heart. 10:20 в Москве. Всем привет, доброе утро. Украсим этот майский прекрасный вторник классными хитами. Продвигаемся далее. Нескучно, ритмично. Медуза с нами в ближайшее время. Don't Wanna Go Home. И дождемся Hurts и Purple Disco Machine. Wonderful Life. Через пару минут.
1: Смотри лучшие фильмы первым. Вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня?
4: 13 мая. Синема Парк.
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел. В триллере «Опасные отношения».
4: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Самара.
1: Для лиц старше 18 лет.
5: Европа Плюс представляет 17 мая. Женский стендап в МТЛ-арене. Участницы популярного шоу на ТНТ подарят вам честный юмор и настроение, которое запомнится надолго. Билеты на comedyconcert.ru 18+. ООСАП, Санкт-Петербург, проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28. ГРН 118-784-712-16-37.
6: Стоп! Если считаешь суточную норму белка, обычное молоко не прокатит. Предлагаем новый уровень. 70 граммов чистого белка. Это не просто молоко. Это питание для мышц и энергия на старт. На вкус как традиционное, по составу рокет топливо. В кофе идеально. В кашу легко. Протеиновое молоко бомбар. Все, что нужно от молока и даже больше.
7: Только по 17 мая. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра. 199 рублей 90 копеек. Цыпленок табака «Наша птичка» 178 рублей 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Маяк».
8: На майские шашлык ты сам себе приготовишь, а вкусные хинкали мы тебе привезем. Горячие, мясистые, откусил, сок по пальчикам стекает, руки твои готов целовать. И выгодно, слушай, акция же 799 рублей за 10 штук. Звони, скорее заказывай, 202-03-23. Мушмула!
9: Питомник «Парк Рус» приглашает за плодовыми саженцами и рассадой цветов. Поселок Усть-Хинельский, улица Шоссейная, дом 5. Парк Рус 63.ру.
10: ИП Павлова Светлана Владимировна, УГРН ИП 314-635-019-00-034.

0: Итальянское трио «Медуза» на Европе Плюс. I don't wanna go home. Ну, дома сидеть такую хорошую погоду точно не хочется. Хочется гулять, вдыхать ароматы майского воздуха, слушать лучшую музыку, естественно, от Европы Плюс. Так что продвигаемся далее вместе с Free Ridings Weekends. И дождемся Ava Max, Spot a Fake совсем скоро.
1: Прогноз погоды.
2: Сегодня в Самаре солнечно и без осадков. Синоптики прогнозируют умеренный юго-западный ветер до 5 метров в секунду. Днем столбик термометра покажет плюс 25, вечером 20 градусов тепла.
3: Реклама. Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», просьба приготовиться к отпуску. С 15 апреля по 21 июля покупайте с картой «Магнит Плюс», получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию чемоданов и товары для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
4: Акция действует с 15 апреля по 21 июля 2026 года. Информация об организации акции, правилах и проведении, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
5: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8 846 379 25 25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
4: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
6: Во всех супермаркетах «Миндаль». Идеальный баланс чистоты и заботы для ваших волос с шампунем Head & Shoulders. Всего 319,99 за 360 граммов. Ваши волосы будут выглядеть безупречно. «Миндаль». Делаем цены ниже.
7: Пап, смотри, я еду на велосипеде.
8: Мой динозавр атакует!
5: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56.
4: Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, 1 этап, Южный город. Информация о акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.чадом.рф.
9: Рекламная служба в Самаре. 979-20 979 Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: останется огромное количество классных хитов в ближайшие полчаса на Европе Плюс. Заряжаем нон-стоп. Ловите Лёни и Калум Скотта. Stay. Кэлвин Харрис тоже здесь. My Way. Сэм Фелд. My Heart Goes. And then my heart goes. В общем, отлично проведем время. Скоро стартуем. Нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.
2: Он информация.

0: табличке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
3: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
4: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс.Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Это волшебное дерево.
7: Фантастическое приключение за гранью воображения.
8: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
7: Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
9: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
11: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
13: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
14: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
15: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России. Yeah.
1: Европа Плюс. В Самаре 12 часов.

0: Леони Келлэм Скотт на Европе Плюс. Те и вещицы, которые, по-моему, вполне заслуживают того, чтобы подняться повыше в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Так что не забудьте ее поддержать, если нравится, на сайте europaplus.ru. До пятницы время есть, чтобы проголосовать. Ну, а мы пока движемся далее вместе с Алексом Вороном. Услышим Fever Dream. И Ваня Дмитриенко тоже с нами. Ртуть совсем скоро на Европе Плюс.
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.

0: скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
1: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Рекламная служба в Самаре. 979.

0: Ваня Дмитриенко на Европе Плюс. Его серьезная работа. Ртуть. 11 часов и 34 минуты в Москве. Ну, легко по-майски продвигаемся далее. Под лучшую музыку, конечно же, ритмичный трек от Kungs и Travels London. Через пару минут Galaxy. И услышим Charlie XCX. Boom Clap. Скоро-скоро.
1: Прогноз погоды.
2: В Самаре плюс 22 градуса, ясно, осадков не ожидается. Умеренный юго-западный ветер до 5 метров в секунду. Вечером температура воздуха плюс 20 градусов. Всем отличного вторника.
3: Европа плюс предупреждает. Опасайтесь мошенников. Если вам сообщили, что вы обладатель ценного приза от Европы плюс,
4: не верьте, если вы не играли с нами в прямом эфире.
3: Если вам предлагают позвонить куда-то или что-то купить для получения выигрыша,
4: не слушайте. Знайте, что вас обманывают.
3: Оу! Не дайте испортить себе настроение. Европа Плюс всегда играет по-честному.
5: Реклама. Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закошлев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошлев-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
6: Ищете идеальное решение для ремонта? Квартал дизайна и интерьера «Кубатура» – ваш персональный гид в мире современного интерьера. Более 4000 квадратных метров обновленного третьего корпуса с впечатляющим ассортиментом плитки, сантехники и мебели для ванной комнаты от ведущих производителей. Ждем вас на Красноармейской 1.
7: Пап, смотри, я еду на велосипеде. Мой динозавр атакует!
8: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56.
9: Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, 1 этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
10: Рекламная служба в Самаре. 979-29-79. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: больше. Только хиты.
1: 30 минут.
0: Европа Плюс.
2: Побольше отличной музыки будем заряжать в ближайшие полчаса на Европе Плюс. С нами в это время Барбара Стрейзанд. Слышим Терри Свимс, Мистер Know It All. Тони Пантера, Think About Us. Много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
3: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
4: в отпуск!
3: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, майское У с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
5: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
4: А мы скоро вернемся.
3: Майское У на Европе Плюс.
6: Реклама.
7: Сейчас как сотрудников ищете?
8: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
9: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
10: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
12: Уже в кино.
13: Я больше не дерусь.
14: Что ты за трус такой?
12: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
15: Какой план?
12: Разбить ему мордово.
15: Хороший план.
12: В спортивной драме. Бой со зверем. Уже в кино.
16: Категория 18+.
17: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
18: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
17: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Самаре 13 часов.

0: сюрпризов и призов. Пока же движемся далее вместе с Дэйви Тэмс, услышим Rain Dance и дождемся Леони The Weeknd через пару минут.
1: Европа плюс Самара в твоем телефоне. Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
2: Слушай лучше.
1: 12+.
2: Реклама.
1: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. 2 теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и интервальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
3: Европа плюс Самара приготовила для тебя ароматный заряд бодрости.
4: Выполни задание ведущего и выиграй запас кофе.
5: Будни 14.35.
3: Кофемашина.
4: С 1 по 8 мая.
3: Подробности в группе Европа плюс Самара ВКонтакте.
5: 12+.
3: Партнер проекта Бомбар. Производитель функционального питания.
2: Больше хитов. Больше музыки.
1: Рекламная служба в Самаре. 979-2.

0: Second Voice и Let Me Be. Такие жаркие ритмы под стать сегодняшней погоде в столице. Но, надеюсь, там, где вы сейчас находитесь, тоже тепло и настроение абсолютно майское. Так что продвигаемся далее. Будем прогревать обстановку и горячими хитами, разумеется. Offenbach. Через пару минут услышим Miles Away. И дождемся Алок, Софи Такер, Инна и Don't Matter. Скоро-скоро.
1: Прогноз погоды.
2: За окном плюс 25, солнечно и без осадков. Умеренный юго-западный ветер до 5 метров в секунду. Вечером столбик термометра покажет плюс 20 градусов. Продолжай день с радиостанцией номер 1 в России.
3: Европа плюс Самара в твоем телефоне. Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
1: Выбирай, что нравится из 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
3: Узнавай, какие треки играют в эфире и слушай подкасты любимых шоу в любое время, в любом месте. Скачай мобильное приложение Европы плюс. 12+.
1: Реклама.
4: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АОС «Закушлив проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев.дефис.проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
3: Рекламная служба в Самаре. 979-29-79.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раствориться.
1: Модно Европе Плюс, намек на нас. Ну, без каких-либо намеков, и так все понятно. Лучшей музыки у нас впереди еще больше. Продвигаемся далее не скучно, ритмично. До финала часа успеем послушать Fall Without It Now, Changes и Rialto тоже здесь. No One Leaves the Discotheque Live на Европе Плюс.
2: Дебют недели. Ёлка. Проще.
3: Может, проще надо...
2: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один. Биби Рекса и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
4: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
5: Реклама.
6: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
7: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
8: От сценариста «Приключения Паддингтона 2».
9: Это волшебное дерево.
10: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
8: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
11: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
13: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
14: Звук — это музыкальный сервис.

0: Сберпрайм. ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-11-77-46-69-840. Город Москва.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Настя, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
5: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
6: 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европе Плюс. Changes в финале часа. Да, меняем этот час на следующий. Там тоже будет много классной музыки. Всем отличного настроения. Продвигаемся. Это Европа Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Самария, 14.00. Европа Плюс. Далее новости. С нами Александра Шереметьева. Саша, добрый день.
3: Добрый день. В России предложили ввести компенсацию для молодых родителей. В Самаре стартовал сезон фонтанов, а коллекция музея Алабина пополнилась новым экспонатом. Подробности прямо сейчас. Молодые родители должны получать частичную компенсацию расходов на аренду жилья при рождении ребенка. С такой инициативой выступил депутат Сергей Миронов. По его словам, при рождении первого ребенка компенсация может составлять 50% арендной платы. Он также предложил запустить госпрограмму строительства семейных студенческих общежитий. Миронов напомнил, что ранее был внесен законопроект о разовой выплате в размере 57 тысяч рублей при рождении первого ребенка в студенческих семьях. Сегодня, с учетом инфляции, пособие должно быть не меньше 100 тысяч. 1 мая в Самаре официально стартовал сезон фонтанов. Они работают ежедневно, кроме санитарных дней, которые проводят по понедельникам. Фонтаны без подсветки будут работать с 9 до 20 часов. Фонтаны с подсветкой и музыкальным сопровождением включают с 9 утра до 10 вечера. При этом график работы фонтанов могут корректировать в зависимости от светового дня. Самарский областной историко-краеведческий музей имени Алабина передали редкую палеонтологическую находку. Это крупный фрагмент ископаемого колониального коралла, возраст которого составляет 300 миллионов лет. Как сообщили в музее, образец обнаружили на Сокском месторождении. Сейчас находку ждет сложная обработка. После этого она займет достойное место в палеонтологической коллекции музея. В конце выпуска о валюте. Доллар сегодня стоит 75 рублей 44 копейки. Курс евро 88 рублей 27 копеек. В эти минуты в Самаре ясно и около плюс 24. Далее встречайте Самар онлайн.
4: Самара онлайн.
2: Образцово-показательный вторник. Вы на него посмотрите. Круглый отличник, как бы сказала твоя классная. Ну и раз уж так, давай брать с него пример. Не дожидаясь оценки, проведем ближайший час на зависть всем. Будем слушать лучшие хиты Европы Плюс и принимать подарки в Самар Онлайн. Меня зовут Аня Борисова, всем привет и рассказываю, что произойдет дальше. Будем удваивать успех сегодня и шансы на победу. Во-первых, классный подарок ждет тебя в игре «Кофемашина». Это целый заряд бодрости, запас ароматного кофе. С ним ожидание второй части майских каникул пролетит намного энергичнее. Во-вторых, будет кинокайф. Его дарим зрителям радиостанции номер один и смотрим раньше всех новинку проката «Опасные отношения». Забрать пару билетов можно через несколько минут, и это безопасно, даже приятно. Как всегда, послушаем отличную музыку, советы звезд и новости из жизни шоу-бизнеса. Чуть раньше займемся приветами и их доставкой. Сообщение оставляй в группе ВКонтакте «Европа плюс Самара». И не пропусти эти музыкальные презенты. С ритмами «Бам-бам» появится «Хюжель». Послушаем новинку «Джамайкан».

И классно покачаем под новинку Baby Doll с Домиником Файком. А еще больше хитов и музыки впереди. Номер один в этом часе и пока второй в Еврохит ТОП-40 Зейн с треком Die For Me. Послушаем. Самара. Онлайн.

0: Самара онлайн.
1: 14.12, точное самарское, и календарь подсказывает, что сегодня вторник. А вот что-то внутри намекает, что выходные близко. Уже как-то приятнее. Тем более еще и твои сообщения получены. Перехожу прямо сейчас к доставке. Начну с послания от Сергея. Европа Плюс, вы самое классное радио. Спасибо. Хочу передать привет моим подругам Лизе и Насте, которые сейчас сидят рядом со мной и смотрят автомойку в 3D. Так, но если это то, что я себе представила, вид из машины, правильно же? Я это обожаю. Даже есть штук 10 видео, и никогда такие спецпоказы не пропускаю. Хочу передать привет Куропаткину Даниилу и пожелать продуктивного рабочего дня. Всем отличного майского настроения, желает Александра. И приглашение от Станислава, Европа Плюс. Передаю привет любимой жене Леночке и зову ее пить кофе в беседке. Заманчивая беседа получилась благодаря твоим сообщениям. И если сегодня ты до сих пор не получил приглашение на кофе, то лови его в эфире уже скоро от Европы Плюс. Пока наслаждайся парой отличных треков. Обещанная новинка «Джамайка» над Кужель и еще ближе «Ларин» с абсолютным хитом «Warning Signs».
0: Европа Плюс. Самара онлайн.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: Итак, если в ближайшее время ты планировал отправиться за город, провести время в каком-нибудь идеальном месте для отдыха и тишины, то непременно сделай это. И лучше до 13 мая. В этот день состоится предпоказ триллера «Опасные отношения» в Cinema Park. И, во-первых, классную новинку нельзя пропустить. Во-вторых, после просмотра желания могут поменяться. Поверь мне, это не спойлер, это трейлер. Спецпоказ пройдет при поддержке Европы Плюс, и на кону пара пригласительных. Набирай 97919999. Дозвонись 7-м, и вот вопрос, с которым нужно справиться. Итак, зачем супружеская пара пытается уединиться вдали от города, в доме озера? Три варианта ответа. Чтобы наладить отношения, может быть, чтобы от души выспаться, или чтобы, не отрываясь, досмотреть, наконец, любимый сериал. Через несколько минут выясним планы главных героев Лайзы и Дэна и определимся с твоими на 13 мая.
5: Реклама.
6: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут, надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Рекламная служба в Самаре. 979-29-79.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: Чтобы по-настоящему узнать друг друга, обычно советуют вместе сделать ремонт, отправиться вдвоем в путешествие. Но иногда достаточно пережить один уикенд и незваных гостей. Такое испытание ждет героев триллера «Опасные отношения». Фильм выходит в прокат при поддержке Европы+. А предпоказ состоится уже 13 мая в «Синема Парк». Там может оказаться Ирина и забрать билеты прямо сейчас. Ирочка, привет!
5: Привет!
4: Привет! Приходилось ли тебе когда-нибудь гостям намекать, что им пора?
5: Да, приходилось.
4: А как ты это делаешь? Может, как из Винни-Пуха? Ну, если вы больше ничего не хотите.
5: Да, да.
4: В общем, ты специалист в этом деле, да? Если что, можно обращаться.
5: Да, можно вот, обращаться.
4: Вот не хватает новинки такой Иры. Ну, давай сыграем. Я повторю для тебя вопрос. Итак, зачем супружеская пара пытается уединиться вдали от города, в доме озера? Три варианта ответа. Чтобы наладить отношения, чтобы от души выспаться или чтобы, не отрываясь, досмотреть, наконец, любимый сериал. Как думаешь, Ир?
5: Чтобы наладить отношения.
4: Все во имя этого. Итак, проверяем. Все верно, отличный план. Посмотреть новинку первым с Европой Плюс. Да, Ир, все получилось. Поздравляем.
5: Спасибо большое.
4: Два билета в кино теперь твои. Получится ли у Лайзы и Дэна наладить отношения, узнаем 13 мая. Ира, какие у тебя планы на майские праздники? Продолжение же следует.
5: Гулять. Погода вроде шептать будет.
4: Ой, я с тобой согласна. Гулять, наслаждаться, приятного отдыха. Ну, а всем остальным напомню, розыгрыш пригласительных завтра продолжим. Все подробности еще в группе ВКонтакте «Европа плюс Самара». Пока подготовимся к любым сюрпризам этого дня. Послушаем гороскоп и хит всех времен от Nickelback. If today was your last day.
0: Кинокайф. Кинокайф на Европе плюс.

0: Самара онлайн.
1: Гороскоп.
2: Время узнать, что советуют звезды во вторник, 5 мая. Овны, управляйте своими эмоциями не ради других, а ради собственного душевного самочувствия. Тельцы, чтобы не совершить досадных ошибок, исключите сегодня любые виды легкомыслия. Близнецы, не оправдывайтесь перед людьми, тем более, если вы не виноваты. Раки, первое впечатление не всегда бывает верным. Не делайте быстрых выводов. Львы, природное чутье не допустит, чтобы сегодня вы сделали неправильный выбор. Девы, сегодня вам не будет равных там, где нужно будет придумать что-то новое. Весы, серьезно отнеситесь к любым встречам и подготовьтесь к ним заранее. Скорпионы, принимайте гостей, день подходит для отдыха в компании. Стрельцы, действуйте по-своему, а не так, как советуют другие. Козероги, представится шанс заметно увеличить свои доходы. Водолеи, не все советы знакомых даются из лучших побуждений. Стоит фильтровать. И рыбы пусть коллеги наконец увидят, на что вы способны. Такие подсказки сегодня оставили звезды, а на горизонте уже есть пара хитов Европы+. Плывем навстречу к BTS, послушаем их трек «Вдохновение Swim». Чуть раньше с нами дуэт диджеев Vice с мечтательной меланхолией «Wait». Наслаждайся!

0: машина на Европе плюс.
1: Да, любимый напиток, которому хочется посвятить хиты. Это уже не раз делали звезды Европы плюс. Сабрина Карпентер воспевает эспрессо. BTS только что с нами были. Вот они, рекордсмены. Собрали всю кофейную карту в одном треке кофе. Тут и карамельные макиаты, и латте, и американо. И все это ты можешь попробовать с запасом ароматного кофе Бомбар. Разыграем его прямо сейчас. Лови свой заряд бодрости по номеру 979-1-99-9. Дозвониться нужно 13-м, а затем справиться с вопросом. Так, внимательно. Самые распространенные разновидности кофейного дерева – это арабика и робуста. Это мы знаем. Но кем они приходятся друг другу? Три варианта ответа. Они сестры. Арабика – мать робуста – это второй вариант. Или третий вариант – робуста – отец арабики. Составим генеалогическое кофейное древо через несколько минут. Желаю удачи.
2: Прогноз погоды.
3: В Самаре плюс 24 градуса, солнечно и без осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Вечером в нашем городе ожидается 20 градусов тепла. Всем классного вторника с Европой плюс.
2: Реклама.
0: Наслаждение. Освежающий и невероятно вкусный. Во всех супермаркетах «Миндаль». Газированный напиток «Эвервис Кола». 500 миллилитров. Всего 59,99. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
4: Экономить «Солви» просто, но качество хоть в космос! До 17 мая заправляйте от 25 литров бензином и получайте кэшбэк 3 рубля с литра. От 30 литров газом и дизельным топливом и забирайте 2,5 рубля с литра. Подробности на olvidefisazs.ru.
5: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», просьба приготовиться к отпуску.
6: С 15 апреля по 21 июля покупайте с картой «Магнит Плюс», получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию чемоданов и товары для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
7: Акция действует с 15 апреля по 21 июля 2026 года. Информация об организации акции, правилах и проведении, срока, количества призов, месте и порядке включения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
0: Рекламная служба в Самаре. 979-29-79.
2: Европа плюс.
0: Самара. Онлайн.

0: машина. На Европе Плюс.
1: Партнер проекта Бомбар. Производитель функционального питания.
2: Это кофе-брейк, хотя скорее кофе-вечеринка. Что ты можешь точно устроить с запасом ароматного кофе Бомбар, который сегодня дожидается Олю. Олечка, привет.
3: Привет.
2: Привет. Вот расскажи нам, давай предупредим, если твой день не начинается с кофе, то к чему нужно готовиться окружающим?
3: К моей, наверное, злости.
2: Ну, пока со смехом, вроде так, по-доброму, да? Получается, сколько людей нам будут благодарны, если ты выиграешь сегодня? Сложно даже представить. Повторяю вопрос. Оказывается, у кофе тоже есть семейные узы. Давай разбираться. Итак, самые распространенные разновидности кофейного дерева – это арабика и робуста. Но кем они приходятся друг другу? Три варианта. Сестры, арабика – мать робусты или робуста – отец арабики. Получается, индийский сериал практически.
3: Робуста – отец арабики, получается.
2: Вот так, да? Все, переходим к проверке твоего варианта. Верно, верно. Это аплодисменты от всей кофейной семьи. Они тобой гордятся, Оль. И мы тоже.
3: Спасибо большое, спасибо.
2: Хотя и открыли робусту значительно позже, почти на 1000 лет, но арабика – это дочь двух разновидностей – робусты и Эуженио Идиса. Вот такие родственные связи. Подарок, запас ароматного кофе «Бомбар» заслужен теперь Оле. Она молодец. Оль, мы тебя поздравляем. Наслаждайся вкусом.
3: Спасибо.
2: И ароматом любимого напитка. Ну а завтра мы можем осчастливить и тебя. Зарядом бодрости. Продолжим розыгрыш. Все подробности ищи в группе ВКонтакте «Европа плюс Самара». Далее лови запас хитов и отличной музыки.
0: «Бомбар» представляет бомбическую новинку. Протеиновое молоко. 70 граммов белка в одной порции. Чисто, качественно, без компромиссов. Идеально для завтрака, после тренировки или в любой момент, когда организму нужна поддержка. Протеиновое молоко «Бомбар». Все, что нужно от молока и даже больше. Ищите на сайте bombar.ru. ООО «Бомбар», Тольятти. ОГРН 118-631-301-82-64.

0: Ребята, вундеркинды, Tokyo Hotel на Европе Плюс. Густаву было всего 5, когда он впервые сел за барабаны. Том не расстается с гитарой с 7 лет, а уже в 12 все участники команды знали, что хотят собрать группу. А и пока мы вспоминаем свои 12 лет, чем мы занимались, уже готовится к своему выходу Top News, новости из жизни шоу-биза. Подведем итоги выступления Шакиры в Бразилии. Удалось ли ей побить рекорд Мадонны и Леди Гаги? Скоро узнаем. До этого музыкальное пожелание от Chapel Rowan. Good luck, baby. Дождись.
1: Реклама. Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
4: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 117-774-647-92-50. 0+.
5: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ!

0: или заказывай доставку.
1: А вот Аргументы перекресток. ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Уже в кино.
3: Я больше не дерусь.
4: Что ты за трус такой?
2: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
5: Какой план?
6: Разбить ему морду.
5: Хороший план.
2: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино. Категория 18+.
7: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
8: Пятерочка выручает!
7: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
9: Европа плюс.
10: Твоя свобода выбора.
9: Слушай 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
10: Топ 40.
9: Урбан.
10: Бати.
9: Нью.
10: Рок.
9: Свежее.
10: Лайт.
9: Кей-поп.
10: Заходи на сайт Европы плюс или скачивай мобильное приложение. Yeah.

0: Самара онлайн. Топ ньюс.
1: Это новости из жизни шоу-бизнеса. Актриса Кэмерон Диаз и музыкант Бенджи Мэддон объявили о рождении третьего ребенка. Супруги назвали сына Наутас. О радостном событии сообщил папа малыша у себя в соцсетях. Он выложил несколько рисунков, один из них похож на детский. В комментарии Мэддон написал: «Мы с Кэмерон счастливы, взволнованы и чувствуем себя по-настоящему благословленными, объявляя о рождении нашего третьего ребенка Наутаса Мэддона. Ну а мы спешим поздравить счастливых родителей». Пришло время итогов. 2 мая Шакира выступила в Рио-де-Жанейро на фестивале «Todo Mundo no Rio» и собрала 2 миллиона зрителей. Она побила достижения Мадонны, а вот рекорд Леди Гаги в 2025-м, которая собрала 2 миллиона 100 тысяч зрителей, Шакире превзойти не удалось. Возможно, из-за прошедших больших концертов в Бразилии. В сет-лист вошли самые разные хиты, и ранние, и последняя новинка «Чока-чока» — свежий дуэт с бразильской поп-дивой Анитой. Всего Шакира исполнила 25 песен. Тем временем Post Malone отменил концерты, чтобы закончить новый альбом «The Eternal Bass». По словам музыканта, это сейчас его главная задача. Теперь он планирует сосредоточиться на студийной работе. Post Malone напомнил, что обещал фанатам прекрасную музыку и перенесет тур всего лишь на 3 недели, чтобы успеть дописать материал. А еще подогрел интерес поклонников. Цитата: «Сделал крутые штуки для этого двойного альбома, с нетерпением жду возвращения на сцену». Релиз альбома «The Eternal Bass» должен состояться в 2026 году. Это были ТОП Ньюс. Новости из жизни звезд на Европе Плюс. Далее с тобой Алекс Мануйлов, у которого в запасе только лучший дэнс для вторника. Начнет сегодня с абсолютного хита «Be Mine» от Камрада. Он номер один в часе новом. Говорю тебе до встречи в Самар Онлайн. Меня зовут Таня Борисова. И до финала будем в компании романтика Джея Шона. «Ride It». Подытожим все музыкальной сенсацией.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Самаре 15 часов.

0: Европа Плюс. Меня зовут Алексей Мануилов, а они уже на подходе. Это Кендрик Ламар и Сиза Лутер. Каде Бастани появится Алан Уокер с хитом Broken Strings. И еще совсем недавно номер один у нас в Еврохит Топ 40. А сейчас высокое третье место в чарте Европа Плюс.
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня?
4: 13 мая. Cinema Park.
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел. В триллере «Опасные отношения».
4: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Самара.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Стоп! Если считаешь суточную норму белка, обычное молоко не прокатит. Предлагаем новый уровень. 70 граммов чистого белка. Это не просто молоко. Это питание для мышц и энергия на старт. На вкус, как традиционное, по составу рокет топлива. В кофе?

0: какое-то время в своей жизни был даже без определенного места жительства. И это, по его словам, стало отличной мотивацией для того, чтобы как-то развиваться и идти дальше. Дошел, пришел, теперь он настоящая суперзвезда во всем мире. Его знают, его любят, его ждут на концертах. Впереди Алекс Уоррен и Брук Плюс, его новый хит «Fever Dreams».
1: Прогноз погоды.
2: Сейчас в Самаре плюс 24 градуса, солнечно и без осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Завтра в нашем городе еще теплее и без дождя. Днем плюс 26, вечером плюс 22 градуса.
3: Европа плюс Самара в твоем телефоне. Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
4: Выбирай, что нравится из 9 музыкальных потоков самых разных стилей.
3: Узнавай, какие треки играют в эфире и слушай подкасты любимых шоу в любое время, в любом месте. Скачай мобильное приложение Европы плюс. 12+.
5: Реклама. Европа Плюс представляет 17 мая. Женский стендап в МТЛ-арене. Участницы популярного шоу на ТНТ подарят вам честный юмор и настроение, которое запомнится надолго.
6: Билеты на comedyconcert.ru 18+.
7: ОСАП. Санкт-Петербург. Проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28. ГРН 118-784-712-16-37.
8: 6 дней отдыха в мае.
9: Какой отдых? Дача сама себя не вскопает.
8: Хорошо. А после дачи на курорт без перелета.
9: Это как?
8: Теплые бассейны. Бассейны, горячие сауны, йога и практики. И все это в аквацентре «Волжские термы».
9: Так, записываю. Новокуйбышевск, Суворова 2. После дачи только туда.
10: Время царского угощения в миндале. Нежные, вкусные, тающие во рту фермерские паштеты от компании «Деликатесов». Паштеты с гусиной печени с черными трюфелями. Паштеты с печени индейки с вялеными астраханскими томатами. И другие вкусы, которые приятно удивят. Выбирайте тот, который станет вашим любимым. Миндаль. Наслаждайтесь сами и удивляйте своих близких и друзей.
11: Город меняется. Становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000.
12: Застройщик АОС «Закошлев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошлев-дефис-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш.дом.рф». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной оферта.
3: Рекламная служба в Самаре. 979-29-79. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Наши ближайшие планы музыкально идеально вписываются именно они. На бубуне Slow Down. Slow Down, Hold Down. Prox XTN и очень красивый хит Paid to Exist. Хитмейкер со стажем Дэвид Гетта вместе с ним Сэм Мартин на Lovers on the Sun. Ну и не только они, с нами в следующие 30 минут здесь на Европе Плюс.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: «Майская У» на Европе Плюс.
4: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Это волшебное дерево.
9: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
10: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: потом играть его для публики, но я не сомневаюсь, что с любовью большой, так сказать, вложив всю душу, Тиесто создавал и этот трек Beautiful Places. 15.19 в Москве, это Европа Плюс и Алекс Мануйлов. Отличного дня!
1: Реклама. Где праздник каждый день?
2: В Супре!
1: Танцы, песни, громкие тосты. Где вкусно, как у мамы?
2: В Супре!
1: Застолье с душой и размахом. Где ждут только тебя, дорогой?
2: В Супре!
1: Московское шоссе 4, корпус 4. До встречи, Геннадзвали!
3: Европа Плюс представляет 17 мая. Женский стендап в МТЛ-арене. Участницы популярного шоу на ТНТ подарят вам честный юмор и настроение, которое запомнится надолго. Билеты на comedyconcert.ru 18+. ОСАП. Санкт-Петербург. Проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28. ГРН 118-784-712-16-37.
4: На майские шашлык ты сам себе приготовишь, а вкусные хинкали мы тебе привезем. Горячие, мясистые, откусил, сок по пальчикам стекает, руки твои готов целовать. И выгодно, слушай, акция же 799 рублей за 10 штук. Звони, скорее заказывай, 202-03-23. Мушмула!
5: Жизнь — это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В Гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Экономить Solvi просто, но качество хоть в космос! До 17 мая заправляйте от 25 литров бензином и получаете кэшбэк 3 рубля с литра. От 30 литров газом и дизельным топливом и забирайте 2,5 рубля с литра. Подробности на olvidefisss.ru.
7: Питомник «Парк Рос» приглашает за плодовыми саженцами и рассадой цветов. Поселок Усть-Хинельский, улица Шоссейная, дом 5. «Парк Рос» 63.ру.
8: ИП Павлова Светлана Владимировна, ОГРН ИП 314-635-019-00-034.
9: Европа плюс Самара приготовила для тебя ароматный заряд бодрости.
10: Выполни задание ведущего и выиграй запас кофе.
11: Будни 14.35.
9: Кофемашина.
10: С 1 по 8 мая.
9: Подробности в группе Европа плюс Самара ВКонтакте.
11: 12+.
9: Партнер проекта Бомбар. Производитель функционального питания.
12: Рекламная служба в Самаре. 979-29-79. Европа Плюс. Лучшие мировые фильмы.

0: Skrillex и Faceless, чтобы стать номером один в Еврохит Топ 40 на Европе Плюс. Ну, до пятницы пальма первенства в нашем чарте именно у них. А в пятницу в 14 по московскому времени итоги этой недели. Так что не забываем поддерживать любимые хиты. Это можно сделать в любое время дня и ночи на нашем сайте europaplus.ru.
1: Прогноз погоды.
2: Завтра в Самаре будет ясно и без осадков. Синоптики прогнозируют умеренный северо-восточный ветер. Днем воздух прогреется до плюс 26. Вечером ждем 22 градуса тепла.
1: Реклама.
3: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», просьба приготовиться к отпуску. С 15 апреля по 21 июля покупайте с картой «Магнит Плюс», получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию чемоданов и товары для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
4: Акция действует с 15 апреля по 21 июля 2026 года. Информация в организации акции, правилах и проведения, срока, количества призов, месте и порядок получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
5: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8 846 379 25 25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
4: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
6: Стоп! Если считаешь суточную норму белка, обычное молоко не прокатит. Предлагаем новый уровень. 70 граммов чистого белка. Это не просто молоко. Это питание для мышц и энергия на старт. На вкус, как традиционное, по составу «Рокет топливо». В кофе? Идеально. В кашу? Легко. Протеиновое молоко «Бомбар». Все, что нужно от молока и даже больше.
7: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000.
4: Застройщик АОС «Кошелев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошелев-проект.ру. Проектные декларации на сайте «Наш дом РФ». Информация носит ознакомительный характер и не является публичной офертой.
8: Больше хитов. Больше музыки.
9: Рекламная служба в Самаре. 979-29-79.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: А вот их мы услышим совсем скоро. Это Кайли Минок, Lights, Camera, Action.
1: Lights, Camera, Action, that's it.
2: Супер коллаборация в составе Алок, Зива, Portugal, The Man. Впереди Dive into the Ocean. Яркий парень Зейн не пройдет мимо с хитом Die For Me. Вообще музыка разнохарактерная. У нас намечается в ближайшие 30 минут, но 100% хитовая.
3: Здесь Вэл.
4: Здесь Вики.
3: И это трек про наш подкаст.
4: Он информации вам даст.

0: Только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять...

0: или заказывай доставку.
1: А вот аргументы перекресток. ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Уже в кино.
3: Я больше не дерусь.
4: Что ты за трус такой?
2: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
5: Какой план?
2: Разбить ему морду.
5: Хороший план.
2: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
1: Категория 18+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Сейчас как сотрудников ищете?
8: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
9: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.9.2025 года. 0+.
10: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
11: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
12: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
13: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: «Беги, Ваня, беги». Ваня Дмитриенко и хит с однозначным названием «Ртуть». Вот что любовь коварная делает. 16:20 в Москве. Это Европа Плюс и Алекс Мануйлов. И немного тех, кто уже совсем скоро с нами. Это Айв и Дэвид Гетта. Это Френч Монтана. Это мощнейший хит от Тиесто. Тиесто, который во многих своих интервью порой выступает как настоящий мотиватор для начинающих артистов. Ну а мы на Европе Плюс уже скоро услышим «Бум».
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня?
4: 13 мая. Синема Парк.
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел. В триллере «Опасные отношения».
4: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Самара.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Европа Плюс Самара в твоем телефоне.
7: Здесь больше хитов, больше музыки,
8: никаких ограничений и полностью бесплатно.
9: Слушай лучшее.
10: 12+.
11: Реклама. Только по 17 мая. Квас «Желтая бочка» 3,5 литра. 199 рублей 90 копеек. Цыпленок табака «Наша птичка» 178 рублей 90 копеек за килограмм. В гипермаркетах низких цен «Маяк».
12: Больше хитов.
13: Больше музыки.
14: Рекламная служба в Самаре. 979-29-79.

0: Тот самый трек, который, ну, явно приближает лето. Хотя в Москве в эти дни такое ощущение, что оно уже наступило. Ну, шутка ли, плюс 25 мая. Круто, конечно. Да, мы и не против.
1: Прогноз погоды.
2: Что же обещают нам синоптики в среду, 6 мая? В Самаре будет солнечно и без осадков, умеренный северо-восточный ветер до 6 метров в секунду. Днем плюс 26, вечером 22 градуса тепла.
1: Реклама.
3: Во всех супермаркетах «Миндаль» средства для мытья посуды «Фейри» всего 99,99 за 450 миллилитров. Одна капля справляется с горой жирной посуды даже в ледяной воде. «Миндаль» – делаем цены ниже.
4: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8-800-46-379-25-25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
5: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
6: Моторное масло GNV. Идеальный выбор для вашего двигателя. 10 лет исследований с Европейским институтом нефтехимии. Уникальная технология IVR и защита для российских условий эксплуатации. GNV. Премиум качество и надежность при любых нагрузках.
7: Покупайте моторные масла GNV в авторизованных автоцентрах вашего города. Подробности на сайте gnvoil.ru.
8: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют Парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закошлев проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют Парк». Подробности на сайте кошлев-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит оскорбительный характер и не является публичной офертой.
9: Рекламная служба в Самаре. 979-29-79.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

конечно, не кривит душой. Сама она в общении всегда очень простая. Никакого тебе пафоса, никакой тебе звездной болезни. Ну да, побольше бы таких артистов, как Ёлка. 16:50 в Москве. Это Европа Плюс и Алекс Мануилов. А впереди у нас до конца часа Миша Миллер, Алекс Вилле, затем Джаспер Форкс и знаменитый хит River Flows in You.

0: Алиса.
1: Маруся.
2: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Реклама. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озон банком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озон банка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
6: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озон банк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
7: Это волшебное дерево.
8: Там наверху рождается и исчезают целые миры. Их множество.
9: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
10: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
11: Доставку осуществляют партнеры сервиса «Яндекс.Еда». ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
12: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
13: Категория 16+.
14: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: музыка больше, чем слова. Я неустанно всегда повторяю, когда слышу Riva Flows in You на Европе Плюс. Jasper Forks. А в начале часа следующего с нами уже Avalon Roxton. Ждем Vertigo.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Самаре 18 часов.
3: Добрый вечер, с вами Александра Шереметьева. Японию сотрясли подземные толчки, в России предложили ввести возможность пересдачи ЕГЭ по всем предметам, а в Самаре ограничено движение транспорта. Далее подробности. В мире продолжаются природные катаклизмы. Так, землетрясение магнитудой 5,2 произошло на северо-востоке Японии. Об этом сообщило Национальное метеорологическое управление страны. По его данным, эпицентр находился в Тихом океане к востоку от префектуры Иваты. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угрозы цунами объявлено не было. Выпускникам школ предложили дать возможность пересдать ЕГЭ по всем предметам, а не по одному, как сейчас. Это позволит минимизировать стресс от испытаний. Такое мнение высказал заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. По его словам, даже на Олимпиаде в некоторых видах спортсмены могут повторить определенное число выступлений, а в университетах у студентов есть 3 попытки сдачи экзаменов. По его мнению, очереди на пересдачу не будут большими, но шанс повторно пересдать надо давать по каждому ЕГЭ. Напомню, с 2024 года выпускники имеют право пересдать один предмет по выбору до окончания приемной кампании в вузы, даже если результат не удовлетворяет выпускника. Это возможность улучшить балл, если на экзамене были сложности или не хватило баллов для поступления в конкретный вуз. В 2026 году для пересдачи по выбору были выделены 2 дня, 8 и 9 июля. С 1 мая в Самаре ограничено движение транспорта. Проезд запрещен на пересечении проспекта Ленина и улицы Осипенко. Ограничение действует до 20 часов завтрашнего дня и связано с ремонтом трамвайных путей на перекрестке. В этот период по скорректированным схемам курсируют автобусы номер 23, 47, 50 и 91. Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России опубликовал итоги конкурса короткометражных фильмов 2026 года. Раньше этот конкурс назывался «Россия. Взгляд в будущее». Так, в категории «Неигровое кино» победителем стала картина «Жужелица Тилли» режиссера Антона Григорьева из Самарской области. В Беларуси прошли международные соревнования по прыжкам на батуте памяти заслуженного тренера Вагеля. В состязаниях принимали участие представители Самарской области. Участники состязались в категориях 11-12, 13-14 и 15-16 лет. В копилке наших спортсменов 6 медалей, 2 серебра и 4 бронзы. И в завершении информация о валюте. Доллар сегодня стоит 75 рублей 44 копейки. Курс евро 88 рублей 27 копеек. Это были новости. Всем хорошего вечера.

не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: это Доминик Файк на Европе Плюс. Не так певец, но и актер очень такой приличный. Но, кстати, номинант Грэмми 2022. Всем отличного дня под лучшие хиты. Меня зовут Алекс Мануилов, а через пару минут буквально с нами уже Алекс Уоррен и Fever Dream, его новый хит, который зацепил уже очень-очень многих.
1: Общаться можно так. Или так. Или даже так.
2: Привет, прости за голосовое.
1: Лучше. Самара онлайн на Европе Плюс. Ежедневно в 14 часов. Включай, слушай и общайся. 12+.
3: Реклама. Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8-800-238-38. 8-800-238-38.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Ищете идеальное решение для ремонта? Квартал дизайна и интерьера Кубатура – ваш персональный гид в мире современного интерьера. Более 4000 квадратных метров обновленного 3-го корпуса с впечатляющим ассортиментом плитки, сантехники и мебели для ванной комнаты от ведущих производителей. Ждем вас на Красноармейской 1.
7: Пап, смотри, я еду на велосипеде.
8: Мой динозавр атакует.
9: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции стоит 41 по 31 мая 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, 1 этап, Южный город. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.ком.рф.

0: I can wait. Tony Rupert's Boxing Bar. И Кайза. Идеальная пара, мне кажется. Ну, дальше еще больше хитов, еще больше музыки. Впереди Sony Podera, Луи Фонзи, Донь Деми Ловато. И проект Медуза у нас намечается впереди. Их стильный новый хит Don't Wanna Go Home. Не пропусти.
1: Прогноз погоды.
2: Завтра в Самаре будет ясно и без осадков. Синоптики прогнозируют умеренный северо-восточный ветер. Днем воздух прогреется до плюс 26. Вечером ждем 22 градуса тепла.
1: Реклама.
3: Город меняется, становится выше, ярче, динамичнее. Здесь хочется развиваться и строить планы на будущее. Все, что нужно для комфортной и счастливой жизни. Квартиры в ЖК «Уют-парк» от 3 миллионов 400 тысяч рублей. Узнайте по телефону 331-3000. Застройщик АО «Закушлив проект Самара». Многоэтажные жилые дома А55.3. Жилой комплекс «Уют-парк». Подробности на сайте кушлив-проект.ру. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Информация носит оскорбительный характер и не является публичной офертой.
4: Стоп! Если считаешь суточную норму белка, обычное молоко не прокатит. Предлагаем новый уровень. 70 граммов чистого белка. Это не просто молоко. Это питание для мышц и энергия на старт. На вкус, как традиционное, по составу «Рокет топливо». В кофе? Идеально. В кашу? Легко. Протеиновое молоко «Бомбар». Все, что нужно от молока и даже больше.
5: Природа следует своим законам. Суровая зима позади, наступает весна. Время года, когда очень хорошо начинать что-то новое. Начните новую жизнь в жилых кварталах «Легенда». До конца мая от 99 тысяч рублей за квадратный метр за собственную квартиру. Широкоформатное остекление, высокие потолки, продуманные планировки, своя котельная. Дом сдан. Звоните и записывайтесь на экскурсии. 8 846 379 25 25. Создайте свою легенду. Жилые кварталы «Легенда». Новый уровень комфорта по доступной цене.
6: Акция с 28 апреля по 30 мая 2026 года. Не оферта. Число квартир, участвующих в акции, ограничено. Подробности на сайте victorco.ru.
7: Европа плюс Самара приготовила для тебя ароматный заряд бодрости.
8: Выполни задание ведущего и выиграй запас кофе.
9: Будни 14.35.
7: Кофемашина.
8: С 1 по 8 мая.
7: Подробности в группе Европа плюс Самара ВКонтакте.
9: 12+.
7: Партнер проекта «Бомбар». Производитель функционального питания.
10: Больше хитов. Больше музыки.
11: Рекламная служба в Самаре. 979-29-79.
12: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: Сейчас как сотрудников ищете?
2: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
3: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
5: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
6: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Звук – это музыкальный сервис.

0: бесплатно с Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Обновленный «Хавейл М6» создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении «Алиса AI». Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
2: europaplus.ru.
6: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Юа, это Дабас на Европе Плюс. Ну что, идем дальше, идем вперед с лучшими хитами, разумеется, и не пропуская свой любимый. И, конечно же, не забудь за него проголосовать в Еврохит ТОП 40 в пятницу. Итоги этой недели не забудь.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Самаре 19 часов. Европа
3: Плюс. Добрый вечер, с вами Александра Шереметьева. Японию сотрясли подземные толчки. В России предложили ввести возможность пересдачи ЕГЭ по всем предметам, а в Самаре ограничено движение транспорта. Далее подробности. В мире продолжаются природные катаклизмы. Так, землетрясение магнитудой 5,2 произошло на северо-востоке Японии. Об этом сообщило Национальное метеорологическое управление страны. По его данным, эпицентр находился в Тихом океане к востоку от префектуры Иваты. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угрозы цунами объявлено не было. Выпускникам школ предложили дать возможность пересдать ЕГЭ по всем предметам, а не по одному, как сейчас. Это позволит минимизировать стресс от испытаний. Такое мнение высказал заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. По его словам, даже на Олимпиаде в некоторых видах спортсмены могут повторить определенное число выступлений, а в университетах у студентов есть 3 попытки сдачи экзаменов. По его мнению, очереди на пересдачу не будут большими, но шанс повторно пересдать надо давать по каждому ЕГЭ. Напомню, с 2024 года выпускники имеют право пересдать один предмет по выбору до окончания приемной кампании в вузы, даже если результат не удовлетворяет выпускника. Это возможность улучшить балл, если на экзамене были сложности или не хватило баллов для поступления в конкретный вуз. В 2026 году для пересдачи по выбору были выделены 2 дня – 8 и 9 июля. С 1 мая в Самаре ограничено движение транспорта. Проезд запрещен на пересечении проспекта Ленина и улицы Осипенко. Ограничение действует до 20 часов завтрашнего дня и связано с ремонтом трамвайных путей на перекрестке. В этот период по скорректированным схемам курсируют автобусы номер 23, 47, 50 и 91. Фонд поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России опубликовал итоги конкурса короткометражных фильмов 2026 года. Раньше этот конкурс назывался «Россия. Взгляд в будущее». Так, в категории «Неигровое кино» победителем стала картина «Жужелица Тилли» режиссера Антона Григорьева из Самарской области. В Беларуси прошли международные соревнования по прыжкам на батуте памяти заслуженного тренера Вагеля. В состязаниях принимали участие представители Самарской области. Участники состязались в категориях 11-12, 13-14 и 15-16 лет. В копилке наших спортсменов 6 медалей, 2 серебра и 4 бронзы. И в завершении информация о валюте. Доллар сегодня стоит 75 рублей 44 копейки. Курс евро 88 рублей 27 копеек. Это были новости. Всем хорошего вечера.

0: шоу в Бангкок отправятся наши слушатели. Да, именно этих ребят они там услышат и увидят. BTS и Swim на Европе Плюс прямо сейчас. Не стоит забывать о том, что у нас лайв-тур, и на этом мы точно не остановимся. Впереди еще много различных классных событий, поэтому будь всегда в курсе. Европаплюс.ру. Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте тоже доступна круглосуточно. Ну и круглосуточно играем для тебя только лучшую мировую поп-музыку. Впереди Дэйв Тэмс, суперхит Rain Dance.
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня?
4: 13 мая, Cinema Park.
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
4: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Самара.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Реклама.
7: 6 дней отдыха в мае.
6: Какой отдых? Дача сама себя не вскопает.
7: Хорошо, а после дачи на курорт без перелета.
6: Это как?
7: Теплые бассейны, горячие сауны, йога и практики. И все это в аквацентре «Волжские термы».
6: Так, записываю. Новокуйбышевск, Суворова 2. После дачи только туда.
8: Пап, смотри, я еду на велосипеде.
9: Ррр, мой динозавр атакует.
10: Безопасные приключения и целая вселенная для детей во дворе вашего нового дома. Квартира с выгодой на старте до 680 тысяч рублей. Бронируйте на юг63.рф и по телефону 211-58-56. Срок действия акции с 13 апреля по 31 мая 2026 года. ООО «Специализирован застройщик Югстандарт». Квартал 1, 2, 1 этап, Южный год. Информация об акции в положении на сайте юг63.рф. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба в Самаре. 979-29-79.

0: Тиеста. Это Бриана Грейс и суперхит Beautiful Places на Европе Плюс прямо сейчас. В столице 18.35. Здесь Фомин. Привет всем, кто отработал вместе со мной этот второй рабочий. Дальше будет полегче, еще немножко. Ну и длинные, приятные выходные, майские, праздничные. В общем, все это будет впереди. Ну и, конечно же, впереди будет музыка, потому что я просто так не появляюсь. Появляюсь только с обещаниями, но... Прошу заметить, если я обещаю, то слово свое обязательно держу. Джейсон Дерула и Take You Dancing. Но прежде появится Оффенбах и Miles Away. Суперхит, который пропускать точно не стоит.
1: Прогноз погоды.
2: Что же обещают нам синоптики в среду, 6 мая? В Самаре будет солнечно и без осадков. Умеренный северо-восточный ветер до 6 метров в секунду. Днем плюс 26, вечером 22 градуса тепла.
3: Европа Плюс Самара в твоем телефоне. Здесь больше хитов, больше музыки, никаких ограничений и полностью бесплатно.
4: Выбирай из 9 музыкальных потоков.
3: Узнавай, какие треки играют в эфире в любое время, в любом месте. Скачай мобильное приложение Европы Плюс. 12+.
5: Реклама. Европа Плюс представляет 17 мая. Женский стендап в МТЛ-арене. Участницы популярного шоу на ТНТ подарят вам честный юмор и настроение, которое запомнится надолго.
6: Билеты на comedyconcert.ru 18+.
7: ОСАП. Санкт-Петербург. Проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А, офис 28. ГРН 118-784-712-16-37.
8: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный». Просьба приготовиться к отпуску. С 15 апреля по 21 июля покупайте с картой «Магнит Плюс», получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию чемоданов и товары для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
9: Акция действует с 15 апреля по 21 июля 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, срока, количества призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
3: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Самаре. 979-29-79.

0: Страна Миллер, Body Talk на Европе Плюс. Прямо сейчас 18.50 в Москве. Двигаем с вами вперед, туда, где еще больше хитов и больше музыки. Но нет, сегодня Rush. Rush сегодня не появится, если кто ждал. Сообщаю об этом заранее, потому что ребята ушли, так сказать, в майский отдых, отпуск. Ну и вернутся уже на следующей неделе. Поэтому тогда мы с вами с ними уже и поболтаем, и что-нибудь пообсуждаем. Но есть майское У по утрам. Там можно поиграть, получить классные подарки, выиграть деньги, послушать музыку и проснуться в правильном настроении. Ни в коем случае завтра не пропусти. Ну а до финала этого часа Мия Мартина и To Me Mankes, ну а также Минелли и Артити, Disturbia.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
3: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
4: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: Пятерочка выручает!
6: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
7: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимание, зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Это волшебное дерево.
10: Фантастическое приключение за гранью воображения.
11: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
10: Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
12: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
13: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
14: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
15: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
16: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ.
17: Тут такая.

0: чек или заказывай доставку.
1: А утром гудит перекресток. ОГРН 120-70-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке. И работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи. Разбирайтесь в сложных темах. Редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
5: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
6: 12+.

0: Мия Мартина завершает очередной час здесь на Европе Плюс. To Mame and Cass. Дальше больше хитов, больше музыки, поэтому оставайся с нами. Это радиостанция номер один в России. Мы идем в новый час.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
0: В Самаре 20 часов. Марат Бекметов уже прибыл с новостями. Марат, здравствуй, рассказывай.
2: Привет, Костя. Добрый вечер всем. Число мигрантов в России снизилось на 700 тысяч. Возможность поступления в магистратуру будет ограничена, и рестораны стали массово отказываться от бизнес-ланча. Об этом прямо сейчас. Итак, число мигрантов в России снизилось на 700 тысяч. Сейчас в стране живут больше 6 миллионов иностранцев. При этом еще год назад их число составляло почти 7 миллионов. Как сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности России, за первый квартал года в страну въехали 2,5 миллиона иностранцев и лиц без гражданства. Это на 15% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Сейчас в стране проживает 580 тысяч иностранцев с видом на жительство. Миноборнауки получит право ограничивать возможность поступления в магистратуру. Стать магистрами по некоторым специальностям смогут только те, кто окончил соответствующее направление на бакалавриате, а также абитуриенты, имеющие опыт работы по выбираемому профилю. Сейчас распространена ситуация, когда программы бакалавриата и магистратуры не связаны. Так, в прошлом году в магистратуру на химические технологии зачислились 20% студентов, имеющих предыдущее образование другого профиля. Объем наличных денег в обращении в России за апрель вырос на 607 миллиардов рублей. Это следует из статистики Банка России, которую изучил РБК. Если исключить декабрь каждого года, месяц традиционно высокого спроса на наличность, то прирост оказался рекордным сентября 2022 года. Отток в наличность продолжается второй месяц подряд. В марте он превысил 300 миллиардов рублей. По данным ЦБ, повышенный спрос на наличность может быть связан с интернет-сбоями, что влияло на работу терминалов оплаты. Функция расшифровки видеосообщений появилась в Макс. Об этом сообщила пресс-служба мессенджера. Теперь пользователи могут перевести видеокружок в текст одним нажатием на иконку рядом с сообщением. При чтении текста можно поставить видео на паузу, возобновить или воспроизвести заново. Опция доступна в последней версии приложения. Ранее в Макс, напомню, стала возможна расшифровка голосовых сообщений. Для этого также нужно нажать на соответствующую иконку в строке с записью. Рестораны в России массово отказываются от бизнес-ланча на фоне снижения спроса. Как пишет газета «Ру», некоторые работодатели нанимают поваров, которые готовят на корпоративной кухне, плюс многие граждане приобретают готовую еду в магазине, а также заказывают доставку. Предложение бизнес-ланча не только уменьшается, но и дорожает. Растет себестоимость блюд, повышаются цены на продукты, дорожает логистика, увеличивается зарплата поваров, коммунальные тарифы, аренды и налоги. В словам специалистов, держать в меню бизнес-ланч могут позволить себе только устойчивые игроки рынка. В конце выпуска курсы валют на завтра. Доллар подешевел 75 рублей 34 копейки. Евро в плюсе 88 рублей 35 копеек. В Москве 19 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс с вами будет Костя Фомин. Всем прекрасного вечера.

0: Как не любить этот трек, правда ведь? Это Терри Свимс. Я рад, что он вновь появился в нашем эфире с новинкой, да тем более с такой новинкой. Мистер Know It All, так называется этот трек, и его точно можно и нужно поддерживать на нашем сайте europaplus.ru, чтобы он добрался до первой строчки этой весной и стал лидером нашего хит-парада. Возможно, легко. Заглядывай на наш сайт europaplus.ru в раздел Еврохит ТОП 40, голосуй, поддерживай, ну и в пятницу, конечно же, послушай, что у тебя получилось с 14 до 16 по Москве. Но если вдруг в пятницу будет много работы, много дел, ничего, не расстраивайся, в субботу мы для тебя это повторим с 16 до 18 по Москве. Алекс Мануилов появится, расскажет, расставит, даст послушать, ну и вместе с тобой порадуется.
1: Реклама. Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ. Возьмут недорого, по-братски. Могут надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: На майские шашлык ты сам себе приготовишь, а вкусные хинкали мы тебе привезем. Горячие, мясистые, откусил, сок по пальчикам стекает, руки твои готов целовать. И выгодно, слушай, акция же 799 рублей за 10 штук. Звони, скорее заказывай, 202-03-23. Мушмула!
3: Питомник «Парк Рос» приглашает за плодовыми саженцами и рассадой цветов. Поселок Усть-Хинельский, улица Шоссейная, дом 5. Парк Рос 63.ру.
4: ИП Павлова Светлана Владимировна, ОГРН ИП 314-635-019-00-034.

0: давай все-таки ждать. Ждать суперхиты, которые появятся уже в ближайшее время здесь, на радиостанции номер один в России. Но дождались мы прямо сейчас Мари Краймбери. Ее «Давай не ждать». Такой совет на сегодня, мне кажется, не очень подходящий. Хотелось бы дождаться, например, классный трек от Tokyo Hotel, California Nights. Прежде появится Элис Мэттон, ее No Roots, ну и KDDK и Алекс Альта, One and Two.
1: Прогноз погоды.
2: Завтра в Самаре будет ясно и без осадков. Синоптики прогнозируют умеренный северо-восточный ветер. Днем воздух прогреется до плюс 26. Вечером ждем 22 градуса тепла.
1: Реклама.
3: В фитнес-клубе «Гора на Лесной» все для спорта и отдыха. Два теннисных корта, зона единоборств, тренажерный зал и термальный комплекс с коллективными парениями. Тренируйся и отдыхай на максимум. До 31 мая. Скидка 50% на клубные карты. Заходи на сайт горафит.ру. Начни сегодня.
4: Стоп! Если считаешь суточную норму белка, обычное молоко не прокатит. Предлагаем новый уровень. 70 граммов чистого белка. Это не просто молоко. Это питание для мышц и энергия на старт. На вкус, как традиционное, по составу Rocket топливо. В кофе – идеально. В кашу – легко. Протеиновое молоко – бомбар. Все, что нужно от молока и даже больше.
5: Рекламная служба в Самаре. 979-29-79.

0: классный трек от Coldplay. Hymn for the Weekend. И все это здесь на Европе Плюс скоро.
1: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Зева Земма Делюкс в ассортименте трехслойная 8 штук 204 рубля с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
7: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
8: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
9: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
10: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
11: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Уже в кино.
14: Я больше не дерусь.
15: Что ты за трус такой?
16: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
17: Какой план?
16: Разбить ему морду.
17: Хороший план.
16: В спортивной драме «Бой со зверем». Уже в кино.
18: Категория 18+.
19: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
20: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Самаре 21 час.

недель потребовалось этому треку для того, чтобы добраться до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП-40. Вот такие вот дела. Ну еще бы, Fightless. Ну тут вообще просто без вариантов. Тут было понятно, что рано или поздно они доберутся. Ну и добрались буквально за один месяц. Классно? Великолепно. Биби Рекса вместе с Fightless и New Religion на Европе Плюс прямо сейчас. Посмотрим, а удержатся ли эти ребята на первой позиции на этой неделе. Это все зависит от того, как ты будешь голосовать за них. Европа+.ру, раздел Еврохит ТОП 40, заходи, заглядывай. Ну и в пятницу не пропусти обратный отчет 40 лучших треков недели. Все это произойдет с 14 до 16 по Москве.

Как же стилево все это звучит, а какая ритм-секция. Вроде бы все простенько, но так здорово, так хорошо становится от этой песни. Baby Doll на Европе Плюс, Доминик Фейк, и в столице уже 20:34. Привет всем! Фомин по-прежнему здесь. Естественно, слушай мировой поп-музыку. И в ближайшее время мне есть что для тебя сыграть, чтобы тебе было хорошо, чтобы тебе было приятно, чтобы вот эти вот майские дни прям запомнились надолго и остались в памяти как что-то очень-очень радостное и приятное. Ну что, на подходе Альма и Summer Really Hurt Us. Прежде появится Hurts совместно с Purple Disc Machine и суперхит, который мы все знаем и все любим, Wonderful Life, 25-й год ремикс. Ну и еще кое-что обязательно будет, поэтому будь с нами, будь с радиостанцией номер один в России, все впереди.

0: только хиты.
1: 30 минут.
0: И мне есть что предложить. На очереди классный трек от Медузы. Don't wanna go home. Evian & Band, Other Time. Ну и другая музыка от Brax XTN. Pay to exist. Эта музыка впереди, оставайся с нами.
2: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
3: в отпуск!
2: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, майская У с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
0: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
3: А мы скоро вернемся.
2: Майская У на Европе Плюс.
1: Реклама.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается движение. 6 июня.
6: Лайф-арена.
5: Премия Муз-ТВ «Движение».
6: Категория 16+.
2: Европа+.
1: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

честно, напоминает мне что-то из шведской хаус-мафии. Но здесь другие ребята. Это «Медуза» и «Don't Wanna Go Home» прямо сейчас на Европе Плюс. Классный трек. А достойный трек, который обязательно должен появиться в нашем Еврохит ТОП-40 и далеко не на последних местах. Поэтому голосуй, поддерживай. До пятницы время есть. europaplus.ru, раздел Еврохит ТОП-40. Добро пожаловать. Ну и в ближайшие 15 говорю добро пожаловать суперхитам. Это Феликс Йен, «Chaos Walk With Me», но прежде Offenbach, «Miles Away».

лишнего слова. На подходе классный летний трек от Боба Синклара и Кайзи «I Can Wait». Чуть раньше, любимейший трек, наверное, мой этой весной. Тиеста, Бриана Грейс, «Beautiful Places». Любимчик всех и каждого, потому что трек добрался до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП 40 «Камрад, Be Mine». Это, и не только это, музыка здесь на Европе Плюс уже скоро.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Самаре 23 часа.

26-го года. Боксинг Клар Кайза. I can wait. На Европе плюс прямо сейчас. 21 был уже час назад. 22 сейчас. 22:20. Если быть пунктуальнее, приветствую всех, кто пока еще не спит. Но время детское. Ну и майские дни мы коротаем вместе. Тепло, хорошо, музыкально. Компания классная. Но, в общем, впереди будет продолжение. На подходе Тэвис Мимс со свежим треком, который мне, ну, просто на все 100 понравился, на все 100 зашел. Я говорю про мистер Know It All. Обязательно послушай, если ты еще не знаком с этой историей. Но прежде Кайра и ее Сор. Все это здесь, на радиостанции номер один в России. Будь с нами.

0: больше. Только хиты. 45 минут.
1: Европа плюс. Есть что предложить. В ближайшие 45. Классная музыка, например, The Second Voice и Let Me Be. Прежде суперхит от Розе и Бруно Марса «Апати». Ну и стилевое звучание от Эвелин Рокстона «Вертиго». Все это здесь, на Европе Плюс, уже скоро.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя в

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Самаре

0: для тех, кто собирается на боковую прямо сейчас в эфире радиостанции номер один в России. Это The Second Voice и Let Me Be, новый трек. Прошу для себя его отметить, распробовать, может быть, даже проголосовать за него на нашем сайте europaplus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. Ну и вообще, стоит почаще там появляться, потому что новостей там всегда очень-очень много. Ты всегда будешь в курсе самых последних. Ну, а также не забывай, что завтра для тех, кто встает с утра пораньше, майская. У Тимур Бодров, классные игры, крутые подарки. Ну и, конечно же, деньги тоже будут. Еврохит
1: ТОП 40. Алекс Манойлов. Дебют недели. Ёлка, проще. Может, проще. Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один Биби Рекса и Faceless New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.

0: Свежая румынская волна на Европе Плюс прямо сейчас. Это Богдан Медведи и его Broken Heart.
1: Ну что, вслед за дедушкой Озон, дядей Акченты Маранди, да, пришел и Богдан. Ну, в общем, я надеюсь, что все будет в порядке, и у этого парня все получится, и нравится. Думаю, да. Поэтому поддерживай его на нашем сайте europaplus.ru. Ну, а я тебя в ближайшее время поддержу суперхитами, например, Yardbirds и Graceland. Прежде Dua Lipa с суперхитом Blow Your Mind, ну и Kungs с треком, который, ну, мне кажется, точно подходит тем, кто пока спать не собирается. Galaxy.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Итак, в ближайшие 30 обязательно появится середина недели, среда, ну и, конечно же, лучшая мировая поп-музыка, потому что я все для тебя уже приготовил. Один из лучших треков этой весны – Тиесто, Бриана Грейс и Beautiful Places. Раньше лучшая, ну или одна из лучших работ Post Malone – Circles. Печатаем новый час и среду заодно с Brax XTN Pay to Exist. Вся эта музыка здесь, на Европе Плюс, уже скоро. Всем классной ночи.

Beautiful Places. Это Тиесто и Брена Грейс. Трек «Восторг», трек «Конфетка», трек «Вау». Все, я все сказал. Понятно, да, что я фанатею от этой истории? Всем большой привет, здрасте. Зовут меня Андрей Каесов. Борщ, да, в Борщ-Москве ждет на столе Бибер Экси, Фейтлесс, Нью Релиджн на подходе. Бодрейшая вещица, давайте этим ребятам. Если вот сейчас жаждешь чего-то динамичного, то прибавляй громкости, наслаждайся. Прежде будем слушать суперхит на все времена и для всех поколений меломанов от банды Magic, Лави Руд. А вот еще раньше с нами дуэт Оффенбах с темой Miles Away. Все это здесь, на Европе+. Никуда не уходи. We'll be right back.

трек-сей Faithless. Прямо сейчас Music, Disco Music объединила 7 сотрудников Европы Плюс из совершенно разных отделов в одну сплоченную группу Gimme. Да, 30 апреля мы устроили лайв-перформанс в шоу Rush. Сыграли там несколько хитов, известных вообще, как мне кажется, каждому человеку на планете. Посмотреть, как это было, можно на сайте europaplus.ru и в нашем сообществе ВКонтакте. Welcome! У нас далее больше хитов и больше музыки. Dave Adams, Rain Dance, Teddy Swims, Mr. Know-It-All, а также Sonny Federa, D.O.D. и Poppy Bass.com Think About Us впереди на радиостанции номер один в России. Оставайся!

0: Five, nine, brown eyes.
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Европа плюс. Добрались мы до очередного музыкального нон-стопа здесь на Европе плюс. Хитов будет огромное множество. Оставайся, выбирай тот, который тебе нравится больше всего. Впереди Ваня Дмитриенко с историей. Прежде с нами Зейн, с тем и Die For Me. Еще раньше лови клан Карусел с суперхитом Right. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе плюс. За твое внимание поборется Джей Зи, Риана, The Second Voice и многие-многие другие. Продвигаемся вперед.
3: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
4: в отпуск!
3: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, собрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
5: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
4: А мы скоро вернемся.
3: «Майская У» на Европе Плюс.
6: Реклама.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Самаре 2 часа ночи.

Ваня Федоренко с историей «Ртуть» только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Треки ожидаются максимально разнообразными. Найти что-то близкое для себя будет совсем нетрудно. Хьюжели Сольта и бодрый афроденс «Джамайкан Бам-Бам» на подходе. Прежде лови «Токио Хотель» с синти-поп-роком «Калифорния Найтс». А вот еще раньше не пропусти «Сию и Кайли Минок» с дэнс-поп-суперхитом «Dance Alone». Оставайся в РВ+. И выбирай тот стиль,

меня вот не получилось. Да, плечи и ноги под столом жили как будто бы своей жизнью. Круто, очень круто. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Ed Sheeran, Afterglow, Evan Hollow. Все это на подходе, и обязательно дождемся елку с хитом «Проще». Ну и чтобы тебе было проще всю эту неделю просыпаться без бригады У, без Вэлла и Вики, которые находятся в мини-отпуске, мы придумали для тебя майское У. До 8 мая включительно, с 7 до 10 по Москве, слушай Тимура Бодрова, лови игры, подарки, гороскопы, многое-многое другое. Не пропускай.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

исполнении вокалисты Эвелон Рокстон с суперхитом «Dirty Go». Это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе+. За твое внимание повернется 21 Pilots, One Tee, Cool Tee и многие-многие другие

0: Скажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
3: Салют.
4: Включи Европу Плюс.
5: Окей, включаю радио Европа Плюс.
6: Реклама. Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Самаре 3 часа.

изумительная вещица Baby Doll только что в твоих динамиках. А, ну и кстати, количество внимания к тому, что слушать нас, слушать радиостанцию номер один в России в своей умной колонке тоже растет. Многим ломан так, между прочим, и делают. Схема простая, достаточно сказать своей умной колонке включи Европа Плюс, и все. Лучшие треки планет заиграют для тебя в ту же секунду. Пользуйся этим. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее Боб Синклар и Кайза I Can't Wait, Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, а также Алекс Уоррен, Fever Dream. Впереди. Оставайся.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информации.

Сары Кайза только что. Останавливаться не будем, продолжим слушать больше хитов и больше музыки. Невероятно мелодичная история Талана Уокера. Изабелла Мэлкман и Катрин Райан, Broken Strings на подходе. Прежде лови свежую вещицу от Медузы, Don't Wanna Go Home. Но вот еще раньше не пропусти Алоксию и Portugal The Man с суперхитом Dive Into The Ocean. Вся эта муз-роскошь впереди на Европе Плюс. Никуда не уходи. X on

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Много классной музыки впереди на Европе плюс. Ближайшие 30. Вот лишь малая часть. С нами Биби Рекс и Фейтлесс. С темой New Religion. Чуть раньше встречаюсь с Эйнес. История Die For Me. Человек с омбра с суперхитом 12 to 12. Также в эти 30 встречали Леони, Калум Скотта, Кайли Миноук и многих-многих других. Полетели.
2: А, здесь Вэл.
3: Здесь Вики.
2: И это трек про наш подкаст.
3: Он информации вам даст.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Самаре 4 часа.